0: Реклама на 107 FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

радио. Проверено временем.

Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Реклама на 107 FM.
1: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
2: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Наше радио.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

0: Реклама на 107 FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM. Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
1: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 13 градусов, ветер западный слабый, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.
2: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
3: Холодные вечера станут уютнее с блюдами от Агроэко. Только до 11 октября окорок для запекания Агроэко по специальной цене 469 рублей за килограмм. Сочное мясо под золотистой корочкой, которое тает во рту, именно то, что нужно для вашего идеального ужина. А главное, его можно запекать прямо в упаковке. Агроэко. Вкусно, тепло, по-домашнему.
4: Предложение действует с 28 сентября по 11 октября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер ФС-7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107FM.
1: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Входные и межкомнатные двери по доступным ценам. Прямые поставки от завода-изготовителя. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

носил твою форму тепла. Но старый градусник лопнул, как прекрасно, что ты ушла. Ведь музыка будет вечной, если я заменю батарейки этому

Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

бродяга по крови. И деньги никогда особенно не тепали. Спасибо родителям, что в свободе меня воспитали. У нас чудесная семья, простые гордые люди. Ни у кого никогда не просили, не прогибались, никогда и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 13 градусов, ветер западный слабый, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.
2: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
3: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов 31.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Супер предложение от санатория имени Горького. Номер люкс по цене стандарта. Забронируй свой отдых с выгодой. Наслаждайся комфортом в двухкомнатном люксе по цене стандарта. Количество путевок по акции ограничено. Санаторий имени Горького, город Воронеж. Бронируйте свой отдых по телефону 8 800 201 63 13.
4: Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Подробности на сайте санатория имени Горького. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

0: Реклама на 107FM.
1: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
2: Медицинские осмотры в Мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в Мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Георгий Чевчан, лидер компании.

0: mts.ru. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Реклама на 107 FM.
1: Художественный музей имени Крамского и благотворительный фонд «Художники Воронежа» представляют масштабный выставочный проект живописи и графики «Избранная 2» с 9 октября по 29 ноября. Более 100 работ 46 художников будут представлены в пространстве выставочного зала. От импрессионизма и авангарда до соцреализма и примитивизма. «Избранная 2» в Художественном музее имени Крамского с 9 октября по 29 ноября. Подробная информация на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
1: Входные и межкомнатные двери по доступным ценам. Прямые поставки от завода-изготовителя. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
6: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже. Со своим экспертным мнением.
7: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады,

0: Реклама на 107 FM.
1: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Суперпредложение от санатория имени Горького. Номер люкс по цене стандарта. Забронируй свой отдых с выгодой. Наслаждайся комфортом в двухкомнатном люксе по цене стандарта. Количество путевок по акции ограничено. Санаторий имени Горького. Город Воронеж. Бронируйте свой отдых по телефону 8 800 201 63 13.
2: Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Подробности на сайте санатория имени Горького. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло?
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: проверено временем.
1: Поклянись мне на новом свитере, что когда окажешься в Питере, ты найдешь нашу старую крышу, где меня там уже не услышишь.

0: Наша реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Телеканал СТС представляет.
7: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
7: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
9: Для лиц старше 16 лет.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: наше радио. Это навсегда.
1: Утром над полем тишь да гладь, и так не хочется сегодня умирать.

0: Наша. Реклама на 107 FM.
1: Папа, смотри, какая елочка!
2: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
3: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
4: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
3: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
4: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
3: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
4: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
5: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Входные и межкомнатные двери по доступным ценам. Прямые поставки от завода-изготовителя. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
2: Суперпредложение от санатория имени Горького. Номер люкс по цене стандарта. Забронируй свой отдых с выгодой. Наслаждайся комфортом в двухкомнатном люксе по цене стандарта. Количество путевок по акции ограничено. Санаторий имени Горького. Город Воронеж. Бронируйте свой отдых по телефону 8 800 201 63 13.
3: Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Подробности на сайте санатория имени Горького. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио.
1: Жизнь бывает разная, для кого опасная, а кому идти по краю кажется верней. Ты поймешь, как рисковал ей.

0: Наша реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо сбербанк.ру в разделе Travel.

0: поймете, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальный приоритет. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
6: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
7: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

груди, гильза оберег. Черный ворон, не кружи, ни сегодня, нет, после войны. Напьемся тишины. А брось, приятель, не грусти, близится восход. Друг прикроет, Бог простит, пуля не возьмет.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 13 градусов, ветер западный слабый, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.
2: Папа, смотри, какая елочка!
3: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
0: 14 октября. Большой концерт Good Times. Арена Холл. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
4: Художественный музей имени Крамского и благотворительный фонд «Художники Воронежа» представляют масштабный выставочный проект живописи и графики «Избранная 2» с 9 октября по 29 ноября. Более 100 работ 46 художников будут представлены в пространстве выставочного зала. От импрессионизма и авангарда до соцреализма и примитивизма. «Избранная 2» в Художественном музее имени Крамского с 9 октября по 29 ноября. Подробная информация на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
5: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
6: Полный чекап позвоночника. Комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
7: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте. В студии Мария Овчарева. Средства противовоздушной обороны уничтожили 559 украинских беспилотников на территории России минувшей ночью. Дроны сбивали над 15 регионами и акваториями Азовского и Черного морей, передает Минобороны. Два мирных жителя ранены в результате атаки в Брянской области, рассказал губернатор Егор Ковальчук. На подлете к Москве сбили 9 летательных аппаратов, как сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работали экстренные службы. За ночь вводили ограничения в аэропортах Москвы, Сочи, Волгограда и Астрахани, сообщили в Росавиации. Систему контроля ракет опасных направлений создали в Воздушно-космических силах России. По данным Минобороны, перед ВКС стоит задача обеспечить готовность средств предупреждения нападений, систем контроля космического пространства и комплексов запуска и управления аппаратами орбитальной группировки. Кроме того, космические войска продолжают осваивать современные образцы вооружения и техники, выводят на орбиту спутники военного и двойного назначения, а также проводят запуски межконтинентальных баллистических ракет. Добавлю, что сегодня, 4 октября, Воздушно-космические силы отмечают профессиональный праздник. Сербия не откажется от дружеских отношений с Россией и продолжит отстаивать свои национальные интересы. Об этом заявил экс-президент республики Александр Вучич на предвыборном митинге перед парламентскими выборами. Он пояснил, что Белград не будет менять внешнюю политику и сохранит путь в Европу. Однако это не должно сказываться на двусторонних отношениях с Москвой. Он пообещал продолжить политику отказа от санкций в отношении России в случае победы возглавляемой им коалиции. Вучич подал в отставку с поста президента Сербии 27 сентября, чтобы сосредоточиться на внеочередных выборах в парламент страны, которые состоятся 25 октября. Минпросвещение утвердило примерные перечни произведений игр и игрушек для детских садов. Также были сформированы рекомендации по оформлению пространств в дошкольных учреждениях. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Он объяснил, что маленьких детей необходимо знакомить с историей страны, рассказывать о достижениях, самобытности, культуре и семейных ценностях российского народа. Кроме того, важно развивать у школьников творческое и научно-техническое мышление, добавил министр. Российские археологи нашли уникальный средневековый клад, сообщили в Минобрнауке. В ходе работ на руинах древней крепости Тиверское городище на территории Ленинградской области был обнаружен тайник с серебряными изделиями. Они датируются периодом от X до XIV века. Находка содержит несколько круглых медальонов, привески монет, украшений серебряной цепи, а также кожаное ожерелье. Вес изделий составляет 2 килограмма. Предварительно это самый богатый из найденных на северо-западе России кладов этого периода. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.nsn. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Суперпредложение от санатория имени Горького. Номер люкс по цене стандарта. Забронируй свой отдых с выгодой. Наслаждайся комфортом в двухкомнатном люксе по цене стандарта. Количество путевок по акции ограничено. Санаторий имени Горького, город Воронеж. Бронируйте свой отдых по телефону 8 800 201 63 13.
2: Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Подробности на сайте санатория имени Горького. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

приятели, художники, писатели собрались под окном. Кто с пивом, кто с вином, кто с аспирином. Им хочется немного крепленого столового, а можно и ерша, чтоб вздрогнула душа.

0: наша реклама.
1: Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр — это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
2: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
7: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
10: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен

0: может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
1: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
2: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 13 градусов, ветер западный слабый, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.
2: Папа, смотри, какая елочка!
3: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
4: Холодные вечера станут уютнее с блюдами от «Агроэко». Только до 11 октября окорок для запекания «Агроэко» по специальной цене 469 рублей за килограмм. Сочное мясо под золотистой корочкой, которое тает во рту, именно то, что нужно для вашего идеального ужина. А главное, его можно запекать прямо в упаковке. «Агроэко». Вкусно, тепло, по-домашнему.
5: Предложение действует с 28 сентября по 11 октября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
6: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Входные и межкомнатные двери по доступным ценам. Прямые поставки от завода-изготовителя. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
7: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже. Со своим экспертным мнением.
8: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: С новостями недели Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по эффективному использованию земельных ресурсов в Воронеже. В частности, по ряду участков комиссия рекомендовала поручить администрации города проработать возможность формирования более крупных или функционально связанных территорий. Были рассмотрены несколько вариантов земельных участков для строительства легкоатлетического манежа. Александр Гусев также поручил продолжить работу по сохранению зеленых территорий и не допускать решений, которые в дальнейшем могут привести к конфликту между частными интересами и необходимостью развития городской инфраструктуры. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой Семилукского района Максимом Зацепиным. Центральной темой беседы стало развитие социальной инфраструктуры муниципалитета. Одна из главных задач – капитальный ремонт больницы имени Гончарова. Губернатор поручил совместно с профильными министерствами проработать возможные источники финансирования на региональном и федеральном уровнях. Обсудили строительство школы на 500 мест с детским садом на 220 мест в микрорайоне Южный. Также Александр Гусев поддержал создание комплекса с футбольным полем в переулке Кирпичный и ремонт спортивного зала на улице Железнодорожной по программе 50/50. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с председателем Воронежской городской думы Андреем Дьяченко. Глава региона поблагодарил депутатов и спикера за конструктивную работу, отметив, что они всегда должны быть нацелены на диалог, общие результаты, поиск оптимальных решений по всем вопросам, определяющим будущее Воронежа. Отдельно затронули законодательные инициативы. Председатель городского парламента подчеркнул, что особое внимание депутаты сегодня уделяют поддержке участников специальной военной операции и их семьи, в частности, трудоустройству ветеранов СВО. В правительстве области прошло заседание Совета министров по научно-технологическому развитию под руководством заместителя губернатора Игоря Лоткова. Основная задача – выстроить устойчивые технологические пары, предприятия, научный центр. Бизнес формирует задачу, наука дает компетенции для ее решения. До конца года нужно оформить результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и уделить внимание патентованию разработок. Участники также обсудили перспективные направления биоэкономика и технологическое предпринимательство. Игорь Лотков предложил создать при отраслевых министерствах сообщество молодых ученых и наладить их регулярное взаимодействие с бизнесом. Бобровский район отметил 250-летие со дня создания Орловской рысистой породы лошадей и основания Хреновского конного завода. В праздничных мероприятиях приняли участие председатель Госдумы Алексей Гордеев, заместители председателя правительства области Олег Мусолов и Алексей Сапронов и другие. Гости побывали в Хреновской школе наездников, где стали участниками церемонии открытия нового корпуса. Здесь же было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией района и Хреновским конным заводом. Стороны будут реализовывать проекты по социально-экономическому развитию Бобровского района. Затем в Слободском сельском доме культуры состоялся праздничный концерт и церемония вручения наград. Это были новости недели.

0: Реклама на 107 FM.
1: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
2: Супер предложение от санатория имени Горького. Номер люкс по цене стандарта. Забронируй свой отдых с выгодой. Наслаждайся комфортом в двухкомнатном люксе по цене стандарта. Количество путевок по акции ограничено. Санаторий имени Горького. Город Воронеж. Бронируйте свой отдых по телефону 8 800 201 63 13.
3: Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Подробности на сайте санатория имени Горького. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло?
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана-Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана-Про».
2: Реклама. ООО «Лиман-Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лимана-Про.ру».
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Топ покупок месяца.
6: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
5: Амода C5. Добавить стиля.
7: JQJ7. Впечатлить друзей.
5: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
12: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
13: Георгий Чевчан. Лидер команды Takayama Forward Auto. Двукратный чемпион мира по дрифту.
14: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Takayama. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
15: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
16: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
17: Мир. Каждый день в твоих руках.
18: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
17: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
19: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
20: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
21: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
22: Телеканал СТС представляет.
23: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
24: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
23: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00.
25: Для лиц старше 16 лет.
26: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
27: Наше радио.

0: Наше радио. Реклама на 107FM.
1: Папа, смотри, какая елочка!
2: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
3: 14 октября. Большой концерт Good Times. Арена Холл. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
4: Художественный музей имени Крамского и благотворительный фонд «Художники Воронежа» представляют масштабный выставочный проект живописи и графики «Избранная 2» с 9 октября по 29 ноября. Более 100 работ 46 художников будут представлены в пространстве выставочного зала. От импрессионизма и авангарда до соцреализма и примитивизма. «Избранная 2» в Художественном музее имени Крамского с 9 октября по 29 ноября. Подробная информация на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
5: Полный чекап позвоночника, комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
7: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: С новостями недели Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по эффективному использованию земельных ресурсов в Воронеже. В частности, по ряду участков комиссия рекомендовала поручить администрации города проработать возможность формирования более крупных или функционально связанных территорий. Были рассмотрены несколько вариантов земельных участков для строительства легкоатлетического манежа. Александр Гусев также поручил продолжить работу по сохранению зеленых территорий и не допускать решений, которые в дальнейшем могут привести к конфликту между частными интересами и необходимостью развития городской инфраструктуры. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой Семилукского района Максимом Зацепиным. Центральной темой беседы стало развитие социальной инфраструктуры муниципалитета. Одна из главных задач – капитальный ремонт больницы имени Гончарова. Губернатор поручил совместно с профильными министерствами проработать возможные источники финансирования на региональном и федеральном уровнях. Обсудили строительство школы на 500 мест с детским садом на 220 мест в микрорайоне Южный. Также Александр Гусев поддержал создание комплекса с футбольным полем в переулке Кирпичный и ремонт спортивного зала на улице Железнодорожной по программе 50 на 50. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с председателем Воронежской городской думы Андреем Дьяченко. Глава региона поблагодарил депутатов и спикера за конструктивную работу, отметив, что они всегда должны быть нацелены на диалог, общие результаты, поиск оптимальных решений по всем вопросам, определяющим будущее Воронежа. Отдельно затронули законодательные инициативы. Председатель городского парламента подчеркнул, что особое внимание депутаты сегодня уделяют поддержке участников специальной военной операции и их семьям, в частности, трудоустройству ветеранов СВО. В правительстве области прошло заседание Совета министров по научно-технологическому развитию под руководством заместителя губернатора Игоря Лоткова. Основная задача – выстроить устойчивые технологические пары, предприятия, научный центр. Бизнес формирует задачу, наука дает компетенции для ее решения. До конца года нужно оформить результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и уделить внимание патентованию разработок. Участники также обсудили перспективные направления биоэкономика и технологическое предпринимательство. Игорь Лотков предложил создать при отраслевых министерствах сообщество молодых ученых и наладить их регулярное взаимодействие с бизнесом. Бобровский район отметил 250-летие со дня создания орловской рысистой породы лошадей и основания Хреновского конного завода. В праздничных мероприятиях приняли участие председатель Госдумы Алексей Гордеев, заместители председателя правительства области Олег Масолов и Алексей Сапронов и другие. Гости побывали в Хреновской школе наездников, где стали участниками церемонии открытия нового корпуса. Здесь же было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией района и Хреновским конным заводом. Стороны будут реализовывать проекты по социально-экономическому развитию Бобровского района. Затем в Слободском сельском доме культуры состоялся праздничный концерт и церемония вручения наград. Это были новости недели.
3: Выходной на нашем. Выходной. Выходной на нашем с Леной Полихановой.
4: Всем привет и добро пожаловать в один из лучших дней недели, в воскресенье. Ну, ведь именно же в воскресенье можно проснуться без будильника и обнаружить, что, слава тебе, Господи, солнце встало, а мир ничего без вас не сломал. Можно заварить себе чай, да, там не сразу в кружке вот этот вот пакетированный, а листовой, в заварнике. Можно прочитать не заголовок, а статью. Можно позвонить не по делу, а просто так. Вот, знаете, давайте, наверное, и начнем сразу с песни «Звони» группы «Високосный год».

0: Реклама на 107 FM.
1: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Входные и межкомнатные двери по доступным ценам. Прямые поставки от завода-изготовителя. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Суперпредложение от санатория имени Горького. Номер люкс по цене стандарта. Забронируй свой отдых с выгодой. Наслаждайся комфортом в двухкомнатном люксе по цене стандарта. Количество путевок по акции ограничено. Санаторий имени Горького. Город Воронеж. Бронируйте свой отдых по телефону 8 800 201 63 13.
2: Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Подробности на сайте санатория имени Горького. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
4: Выходной на нашем.

0: беспечный прохожий, разделила метель нас на робких и смелых. Ты пела о том, что когда-то вернется.
1: Или

0: наше радио. Это навсегда.
1: Первое воскресенье октября в России отмечается День силы, праздник в честь спортсменов силовых видов спорта. На Руси всегда уважали физическую силу, подвиги там Ильи Муромца и других богатырей дошли до нас в виде былин. Но если предания старины глубокой могут что-то там и приукрасить, да, и поднаврать, додумать, то о силачах Российской империи конца 19-го, начала 20 века есть документальные свидетельства. Вот, например, Ивана Заикина в зарубежных газетах называли «Шаляпин русских мускулов». Такой вот титул он получил после своего выступления в Париже в 1908 году. Заикин был и чемпионом мира по борьбе, и заработал звание чемпиона по поднятию тяжестей. Атлет рвал цепи, гнул железные балки, ходил по арене с якорем весом в 25 пудов. В общем, удивлял еще он там и таким силовым чудом, как... когда на плечи атлета помещали рельс, на котором повисало 10-15 человек, и железяка сгибалась в кольцо, а силач раскланивался под аплодисменты бурные продолжительные зрителей. И это колесо до сих пор можно увидеть в одном из музеев Франции. Ну и, конечно, самый известный русский силач Иван Поддубный, наверное, да, потому что и фильм многие смотрели. Конечно, да, когда обычные портовые группы грузчик Иван победил приезжих профессиональных борцов на арене цирка в Феодосии, то это был такой первый шаг к мировой известности. Отдельные схватки Поддубный проигрывал, но за 40 лет не проиграл ни одного турнира, за исключением соревнований в Париже, где соперник русского борца намазался маслом. И судьи присудили хитрому французу техническую победу, но уже на следующих соревнованиях Поддубный одержал убедительную победу над этим вот таким вот нечестным соперником. Ну, собственно, история русского силача дяди Вани и легла в основу художественного фильма «Поддубный», который был, ну, наверное, лет 10 уже назад снят. «Кто же сегодня самый сильный?» – спросила я у поисковиков по интернету, что он мне ответил сразу после песни.

0: сделано в России.
1: В общем, кто же сегодня самый большой силач, спросила я у суперинтеллекта, как его называют, дедушка Трамп. И он ответил, что самый сильный человек России на сегодня – Давид Шамей из Белгорода. А официальный титул 2025 и 2026 года он поднял богатырское бревно весом в 160 килограммов 6 раз за 75 секунд. Это рекорд России. Поднял камни в 140 килограммов на плечо 7 раз за 75 секунд. Это тоже рекорд России. В мае 24 года поднял одной рукой гантель 151 килограмм, побив мировой рекорд, державшийся с 2016 года. В общем, в весовых таких абсолютных показателях Шамей превосходит Ивана Поддубного, и это безусловно, ну, просто потому, что современные атлеты поднимают вес, который Поддубному даже не снился. Тяжелая атлетика, как спорт, не существовали во времена Поддубного. А вот в чем Поддубного превзойти на сей день по-прежнему не удалось, это в борцовской такой специфике. Никто еще не превзошел его, Поддубный, потому что был не просто силен, а обладал такими уникальными сочетаниями качеств, как непобедимость на ковре, там функциональная выносливость. Он мог бороться по часу за схватку, изматывая противника. Стальная схватка. Современники писали, что его хватку невозможно разорвать. Болевая такая нечувствительность, не реагировал на болевые приемы. И вот современные стронгмены сильнее в поднятии тяжелых предметов, но если бы поставили на ковер Поддубного и Шамея, то исход был бы вообще непредсказуемым, потому что Поддубный был мастером борьбы, а Шамей мастером поднятия веса. И это разные виды силы. Поддубный, безусловно, конечно, великий. Последнюю схватку он провел в 1941 году, когда ему было 70, на минуточку, лет. И еще последнее из любопытного, что Иван Максимович имеет прямое отношение к появлению знаменитой цирковой династии Запашных. В 30-е годы Михаил Запашный, дед Эдгара и Аскольда Запашных, работал грузчиком в порту, и в один из вечеров пришел в цирк, его вызвали побороться. Он ярко проявил себя, Поддубный пригласил его в цирк, ну и в результате Михаил сам тогда еще того не понимая на тот момент, начал дело, которым потом будут заниматься его дети, внуки и прославлять российский цирк.
0: Наша реклама.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-1605. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
5: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: Забудь все, что ты знал,

0: лучших ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Supreme» в вашем банке.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: «Магни-комбо» в «Магните» у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года при покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
7: Выходной на нашем.

0: сделано в России.
1: Чем еще известна дата 4 октября в российском календаре? В Москве появилось первое такси, и дело было 4 октября 1907 года. И это вот мы сейчас привыкли к тому, что все сначала появляется в Москве, а потом уже распространяется дальше по территории страны. Но в начале 20 века могло случиться и по-другому. Так вот из такси произошло. Первый извозчик на автомобиле, который предлагал по фиксированной таксе добраться до нужного места в черте города, был замечен в Санкт-Петербурге, между прочим, на год раньше. Так что 4 октября 1907 года это дата первого такси именно в Москве, а не в России вообще. А вот первое автомобильное такси в Воронеже появилось только через 30 лет. 3 ноября 1937 года, в канун 20-й годовщины Октябрьской революции. В город прибыли три автомобиля ГАЗ-М1, те самые М-ки. На весь Воронеж тогда приходилось 1280 автомобилей, из них легковых лишь 280. Машины были черными, без шашечек, только надписи «такси» на боковом стекле, зато были оснащены таксометрами. Вообще, сейчас это даже представить, да, сложно, что в городе всего 1280 машин, из них 280 легковых, и 3 машины работают в такси. Но забавно, как времена-то поменялись за, меньше, чем за 100 лет, получается. Да, это по данным на 37-й год, 1937 год. То есть за 90, условно говоря, лет. Стоянку тогда обустроили этих таксомоторов на площади 20-летия октября, сегодня это площадь Ленина называется. Там же, где, собственно, и раньше, еще во времена царские, клиентов ждали конные извозчики. А таксопарк разместили в помещении дореволюционного чугунного завода напротив фабрики «Работница». Такси в Воронеже в 30-е годы работало с 7 утра до часу ночи. Скорость ограничили 40 километрами в час. По телефону, понятное дело, заказать машину было нельзя. Нужно было приходить на стоянку. Цена 2 рубля за километр. Дорогим удовольствием по тем временам была поездка. Ну, а потом уже в 55-м году на смену М-кам пришли машины марки «Победа». А в 60-е в основном уже стали ездить «Волги» ГАЗ-24, а с конца 70-х такси уже можно было заказать по телефону. Совсем-совсем недавно, да, лет, наверное, 5 назад казалось, что такси станет чуть ли не новым таким общественным транспортом, поскольку конкуренция между службами такси была высокая, а стоимость поездки низкая, но все оказалось не так, как казалось. Сейчас цены уже покусывают кошелек, особенно в период высокого спроса. Да, но все равно спасибо такси, что оно есть, что оно относительно доступно, потому что после 9 вечера добраться на маршрутке домой, засидевшись в гостях или на работе, уже шансов, конечно, немного, поэтому выручает такси, за что ему большое спасибо.

0: Реклама на 107FM.
1: Папа, смотри, какая елочка!
2: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
3: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
4: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
7: 255? 45? 55!
2: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
8: Выходной на нашем.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: С новостями недели Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по эффективному использованию земельных ресурсов в Воронеже. В частности, по ряду участков комиссия рекомендовала поручить администрации города проработать возможность формирования более крупных или функционально связанных территорий. Были рассмотрены несколько вариантов земельных участков для строительства легкоатлетического манежа. Александр Гусев также поручил продолжить работу по сохранению зеленых территорий и не допускать решений, которые в дальнейшем могут привести к конфликту между частными интересами и необходимостью развития городской инфраструктуры. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой Семилукского района Максимом Зацепиным. Центральной темой беседы стало развитие социальной инфраструктуры муниципалитета. Одна из главных задач – капитальный ремонт больницы имени Гончарова. Губернатор поручил совместно с профильными министерствами проработать возможные источники финансирования на региональном и федеральном уровнях. Обсудили строительство школы на 500 мест с детским садом на 220 мест в микрорайоне Южный. Также Александр Гусев поддержал создание комплекса с футбольным полем в переулке Кирпичный и ремонт спортивного зала на улице Железнодорожной по программе 50/50. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с председателем Воронежской городской думы Андреем Дьяченко. Глава региона поблагодарил депутатов и спикера за конструктивную работу, отметив, что они всегда должны быть нацелены на диалог, общие результаты, поиск оптимальных решений по всем вопросам, определяющим будущее Воронежа. Отдельно затронули законодательные инициативы. Председатель городского парламента подчеркнул, что особое внимание депутаты сегодня уделяют поддержке участников специальной военной операции и их семьям, в частности, трудоустройству ветеранов СВО. В правительстве области прошло заседание Совета министров по научно-технологическому развитию под руководством заместителя губернатора Игоря Лоткова. Основная задача – выстроить устойчивые технологические пары, предприятия, научный центр. Бизнес формирует задачу, наука дает компетенции для ее решения. До конца года нужно оформить результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и уделить внимание патентованию разработок. Участники также обсудили перспективные направления биоэкономика и технологическое предпринимательство. Игорь Лотков предложил создать при отраслевых министерствах сообщество молодых ученых и наладить их регулярное взаимодействие с бизнесом. Бобровский район отметил 250-летие со дня создания орловской рысистой породы лошадей и основания Хреновского конного завода. В праздничных мероприятиях приняли участие председатель Госдумы Алексей Гордеев, заместители председателя правительства области Олег Масолов и Алексей Сапронов и другие. Гости побывали в Хреновской школе наездников, где стали участниками церемонии открытия нового корпуса. Здесь же было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией района и Хреновским конным заводом. Стороны будут реализовывать проекты по социально-экономическому развитию Бобровского района. Затем в Слободском сельском доме культуры состоялся праздничный концерт и церемония вручения наград. Это были новости недели.
3: Выходной на нашем.
4: Выходной на нашем с Леной Полихановой.
5: Всем привет, кто к нам только-только подключился. Рад сообщить, что сегодня в Воронеже концерт группы Sell Out, и у нас в гостях, да, лидер, идейный вдохновитель, можно так говорить?
6: Конечно,
5: большими
6: же,
5: громкими,
6: да,
5: словами сразу. Павел Фокин. Очень рад, что добрался до нас, до нашей студии, ну и что Воронеж доехал до Sell Out. Ой, точнее, Воронеж, нормально я говорю, Sell Out доехал до Воронежа.
6: До Воронежа, да, огромный привет, Лена. Да, да, огромный привет, дорогие слушатели нашего радио Воронеж. Рад всех приветствовать.
5: Ура, ура, ура. Вы в туре. И,
6: совершенно верно.
5: Да, Южный, как вы его назвали, да, заехали к нам, так сказать, с теплых краев.
6: Совершенно верно, по дороге домой.
5: Да, из Краснодара. Вы так решили не с севера, а с юга сразу взять. Краснодар, Ростов-на-Дону, уже состоялись концерты буквально вчера и позавчера. Как все прошло, без приключений?
6: Ой, отлично все было. Единственное, в Краснодаре, значит, такая у них там традиция, насколько насколько я понял, у них приходят люди в масках и, значит, это закрывают заведение. Да-да-да, совершенно верно. Они прям у них по главной улице.
5: Вон какие люди в масках.
6: Да-да, у них прям по главной улице проходят, вот где все эти клубы, кабаки находятся, проходят, в общем, это целый наряд, и, соответственно, они закрывают. Но я хочу сказать, очень все, во-первых, пунктуально. То есть нам как сказали, что где-то с 10 до 23.00 они придут, так они и пришли в 15 минут. Вот, попросили аккуратно, ничего, никаких проблем не было. Сказали, ребята, надо заканчивать, вот, все.
5: Ну и мы, собственно, последнюю песню... Громко слишком поете, да?
6: Да-да-да, вот это, слишком веселимся, вот. И мы, значит, это, собственно, все, последнюю песню доиграли и закончили. Вот, в Ростове вчера тоже замечательный концерт был. Плотненько клуб набился. И, значит, ростовчане вообще очень удивительные, прям очень рьяные. То есть в какой-то момент там есть такой... мы панк-рок, поскольку играем, вот, у нас там есть своя терминология всякие, слэмы, circle pit, стэш-дайвинг, вот как раз стэш-дайвинг.
5: Какие слова,
6: когда...
5: мне да, непонятные
6: это,
5: слова.
6: Это когда... Я тебе объясняю, Лен. Да, это когда люди как раз прыгают в толпу, и вот там прям, знаешь, они как в очередь, короче, стоят у сцены, один залазит, прыгает в толпу, за ним второй, третий, вот, и прыжков, наверное, 50-60 было в Ростове, значит, Ростов чемпион по прыжкам в толпу. Сначала парни, потом мы девчонки осмелели, вот, бывало, что и там по три... по два, по четыре человек сразу разом прыгали, там просто месиво из людей. Вот. Ну,
5: так,
6: все
5: погоди,
6: это весело.
5: Погоди, объясни для тупых. Для меня, в смысле.
6: Не-не-не, ни в коем случае не тупая, ты чего?
5: Я нормально.
6: Ты замечательная.
5: Они прыгают, и их ловят, я надеюсь?
6: Да. Ну, по-разному, смотри. Значит, все же, поскольку это увеселительный вечер, это рок-концерт, панк-рок-концерт, все увеселяются как могут. Кто-то увеселился до концерта, кто-то во время концерта, вот. И прыгнуть же тоже нужно, знаешь, определенное действие совершить. Во-первых, ты должен разогнаться, во-вторых, оттолкнуться, в-третьих, как-то там, значит, вот, ну... распластаться, чтобы тебя поймали.
5: Как белка,
6: да.
5: Летяга.
6: Такой совершенно фьюз. Верно, да. То есть это занять большую площадь. Вот. Не все справляются с этим. Скажем честно, Лен, да. И, соответственно, иногда, к сожалению, не ловят. Или ловят тебя, но не всего. Кто-то вот поймал твою ножку, а он, значит, головой летит туда в пол.
5: Какая страсть.
6: Замечательно. Отличнейший концерт. Не знаю, что страшного ты видишь.
5: Вот это ростовчане. А в Воронеже так прыгают?
6: Сегодня узнаем как раз.
5: Не, ну погоди, вы же не первый раз уже в нашем славном городе.
6: Не первый. Воронеж, кстати, не очень часто посещаем, к большому сожалению. Мне кажется, раз, наверное, мы третий. Угу. Вот.
5: Сейчас, да? А, ну и правда. И получается, что не то, чтобы чистили даже не в плане вот там ежегодности, а проходит какое-то количество лет, да, прежде чем случается новый концерт. То есть я хотела что спросить? Последний финальный концерт когда?
6: Полтора года назад был, да, последний концерт.
5: А, ну не так давно, не то, что не пятилетку назад.
6: Да-да-да, не, ну не прям не так редко, да.
5: Угу. Хорошо, это радует.
6: Мы стараемся это так стабильненько выдерживать.
5: Правильную паузу взять и вовремя это появиться. А есть ли что-то, что обязательно везете с собой в тур, помимо инструментов?
6: Конечно, как и все группы,
5: хорошее
6: возим с собой.
5: Настроение.
6: Нет, мы возим мерчендайзинг свой, всякие футболочки, значки, браслетики, все вот это вот возим. Вот, себя обязательно привозим в тур помимо инструментов. Вот. Ну и что ты сказал, хорошее настроение?
5: Да, конечно,
6: конечно же его, конечно
5: же.
6: Как же без него?
5: Оно не затухло уже к третьему городу, который прям
6: блин,
5: вот
6: это
5: друг
6: для нас вообще,
5: другом.
6: Знаешь, это такой, как тебе сказать, это даже не тур, это просто выходные провести весело. Вот, а мы... обычно гоняем по весне, вот по весне бывает там на 3 недельки уезжаем. Вот у нас этой весной как раз мы перед летним фестивалем поехали, у нас было Поволжье, Урал, Сибирь, до Алтая доехали, вот. Так что вот это вот, короче, тур, когда там уже, знаешь, какой-нибудь концерт 15-й, ты вроде как это уже все смиряешься и как бы вот в этой какой-то интересной такой жизни туровой живешь, мало спишь, вот, играешь концерты.
5: Ну, потому что за Урал как уехал, туда да, уж да, лучше все-все-все.
6: Да, а тут так просто не вернешься, да, быстро не вернуться. Вот, а здесь 3 дня, так что это все нормально. Да, конечно.
5: Ну, вообще, да, кто-то из, ну, относительно недавно из музыкантов был, по-моему, Костя Кулясов, у них там тоже 22 города, там, ну, под 30-ка, и действительно уезжают, и все, и с концами, не ищи меня, мама. Так, сегодня у нас в Воронеже концерт группы Sell Out, Павел Фокин у нас в гостях, мы сейчас прервемся на короткую рекламу, потом послушаем песню группы Sell Out, естественно, потому что лучше всего что представляет? вдохновляют музыкантов?
6: Товар лицом.
5: Да, конечно же, их творчество. Ну, а потом вернемся к разговору с Павлом.
0: Реклама на 107 FM.
7: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Суперпредложение от санатория имени Горького. Номер люкс по цене стандарта. Забронируй свой отдых с выгодой. Наслаждайся комфортом в двухкомнатном люксе по цене стандарта. Количество путевок по акции ограничено. Санаторий имени Горького, город Воронеж. Бронируйте свой отдых по телефону 8 800 201 63 13.
8: Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Подробности на сайте санатория имени Горького. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
9: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
3: Выходной на нашем.

0: Это была группа Sell Out. Да-да-да. И сегодня у нас в гостях в нашей студии Павел Фокин, лидер группы Sell Out.
1: Еще раз, да, добрый
0: день. Еще раз добрый день.
1: Еще раз добрый день, уважаемые слушатели.
0: Ну что, 10 лет коллективу.
1: Да, быстренько пробежало.
0: Это много или мало?
1: Смотря с чем сравнивать. Если с годиком, то как будто много. А если вот так вот смотришь, как группа ездит, там, знаешь, юбилей 25, 30, 40 лет, ты думаешь, господи, я столько не живу еще, вот, да, то как будто бы и не так много. Вот. Но в любом случае, первая такая, наверное, заметная двухзначная циферка.
0: Ну, это здорово. Как ощущается? Какие чувства?
1: Блин, очень здорово на самом деле, потому что открыли все это большим концертом в Москве, в Бэйсе, это вот некогда вот этот Б1 Максимум, Главклаб, легендарный клуб.
0: Это я понимаю.
1: Вот, да, открыли, короче, концертом там. А у меня с подростковых времен еще мечта была выйти на сцену этого клуба, сыграть там сольный концерт какой-то, вот, и удалось наконец-то это сделать к 10 годам.
0: Мечты сбываются, это
1: совершенно
0: вовсе не Газпром,
1: да,
0: это
1: совершенно
0: личные, это панк-рок, заслуги.
1: Да, вот, в общем, все нормально. Ну и как-то весь год прошел вот под флагом, под девизом десятилетия. Все клево, все прикольно, все здорово. Это замечательное, это даже не работа, я даже не знаю, как это назвать. Ездишь по городам, со всеми общаешься, играешь песенки, поешь. Все. Что может быть лучше?
0: Знаешь, как у меня был, когда еще училась в ВУЗе, был преподаватель, который говорил, что как можно не любить эту работу? Я прихожу, с вами, с молодыми общаюсь. Вы меня там типа вот заводите, так сказать.
1: Заряжаете.
0: Заряжаете, да. А мне за это еще и деньги платят. Так и у тебя. Хорошо было бы, чтобы еще за это и деньги платили.
1: Совершенно верно, это было бы
0: совсем неплохо.
1: Да, это замечательно.
0: Вот, ну, надеюсь, что все получается. На название, собственно, концертов, посвященных десятилетию, 10 лет вопреки, да, правильно?
1: Совершенно верно, да. Расшифровка нужна?
0: Да, вот это про это и хотела спросить, потому что вот анонс читаю с подростковой мечтой наперевес. Вопреки всему, а не благодаря, мы с вами подобрались к первой круглой дате. И хочется спросить,
1: звучит
0: что
1: грустновато,
0: же...
1: Да, Лен,
0: что
1: звучит грустновато, но,
0: такие,
1: конечно же, я могу все это объяснить. Во-первых, мы провинциальная группа, вот, группа, которая там из соседнего подъезда, и которая без каких-либо возможностей или сверхвозможностей, значит, сама себе дорожечку, значит, пробивала. Вот, поэтому... Зная целую кучу таких групп в стране и в каждом городе даже, и точно так же я целую кучу групп знаю из Воронежа, которые по той же схеме двигаются, да, постепенно, потихонечку. Все это на самом деле не так просто, как кажется, может быть, со стороны. То есть в эфире, понятное дело, там сидишь, болтаешь, веселишься, а так-то это же все через терни. Вот, и, собственно... Я считаю, что, в принципе, рок-группы у нас на Руси, они все не благодаря, а вопреки всему.
0: Пробиваются на московскую сцену, да?
1: Существуют. Нет, вообще, в принципе, чтобы тебя знали по стране, чтобы ты там приезжал в Воронеж-Краснодар, Пермь, Ижевск и Екатеринбург, да, собиралось какое-то количество людей на тебя, да, чтобы тебе всего этого хватало там на жизнь. Это все не так быстро, не так просто и... Далеко не всякий раз получается, вот, короче, и не у всех, вот. Поэтому, конечно же, это, к сожалению, вопреки, вот, а не благодаря. Иначе бы, наверное, все бы были рок-музыкантами в стране.
0: Ну, рок-музыкантов-то у нас много, да, не все пробиваются вот до каких-то больших сцен, это безусловно. И, с другой стороны, очень круто, что есть энтузиасты в регионах, которые, несмотря ни на что и вопреки всему, по-прежнему играют музыку, которая им нравится и радуют в своем там городе, в своем регионе своих
1: поклонников. Конечно, безусловно, потому что все это всегда делалось и делается у 99% не из-за там каких-то финансовых удовлетворений, вот, а именно из-за того, что творчество из себя там ты просто не можешь не писать. Вот. Местная сцена всегда... Я очень рад, что существует вот во всех городах. Ну, где-то более развита, где-то меньше. Вот со своей стороны мы всегда стараемся, значит, помогать местной сцене. Вот всегда это называется саппорт, поддержка или там спецгость, который ребята перед тобой играют. Вот. Заранее хочу
0: раньше
1: перед нашими...
0: назывался разогрев.
1: Разогрев. Можно и так, конечно же. Вот. Заранее извиняюсь перед всеми нашими посетителями, потому что иногда там приходят какие-нибудь сударыни на каблуках, что редкость. Вот. вот, и они, значит, негодуют, почему, значит, не Sellout играет, а какая-то местная группа. Вот мы просто, как бы пройдя весь этот путь, понимаем, как непросто, и в каждом городе бывает одно, а бывает и две группы берем местных ребят на разогрев, чтобы они тоже могли перед какой-то, ну, чуть более широкой аудиторией показать свое творчество.
0: Угу. Вы перебрались в Москву, да, из Рязани?
1: Нет! Нет? Сейчас замечательно, да, давным-давно, Лен, век интернета, не обязательно переезжать в столицу, угу, в Питер или в Москву, можно жить в своих Рязанях, Тулах, где мы и живем.
0: Угу. Ну вот обычно там, не знаю, казанские группы, они, да, они все живут в Казани благополучно, и там что Мураками, что Пилоты, они не собираются... А, ну Волга, по-моему.
1: Пилот не из Питера, разве?
0: Ой, из Питера, прости, я с Волга-Волга перепутала, да-да-да, пардоньте. Ну они, то есть, да, они спокойно живут у себя и ездят точно так же и в туры, и по городам.
1: Ну, конечно, дороги везде есть, машины везде ездят.
0: Да, и потом возвращаться можно куда угодно. То есть вы по-прежнему в Рязани.
1: Да, все вообще отлично. У меня в городе, я, значит, там совладелец двух рок-заведений, рок-клубов, все коллеги по цеху, друзья мои, группы точно так же ездят. Вот, провожу всякие фестивали для маленьких местных групп, для групп покрупнее, для молодых ребят что-то проводим. Вот, то есть, чтобы тоже в моем родном городе вся эта движуха жила.
0: Вот. Слушай, а вокалистку Свету вы сдернули, как я поняла, из Тулы откуда-то. Она-то переехала в Рязань? Или
1: нет,
0: же она в Туле,
1: нет,
0: так и живет?
1: В Туле, да, они
0: ничего
1: так и живут.
0: Себе, вы просто на несколько городов.
1: Да, у нас там этот СММщик из Ясногорска. Вот,
0: СММщик может жить вообще где угодно, хоть в
1: Ханты-Мансийске. Менеджер Люба, вот, привет тебе, Люба. Она, значит, соответственно, из Москвы. Сейчас как-то нет с этим проблем, чтобы, знаешь, не обязательно всем вот... Геолокация у всех была одна. То есть, вот, ребят там репетируют, я репетирую у себя дома, вот, в клубе у себя. И, соответственно, когда там какие-то, ну, большие концерты или перед выездом, перед турами, ну, собираемся, там все прогнали. Все ответственные, все знают, что кому нужно делать, вот, и с этим проблем нет.
0: Кстати, вот расскажи про коллектив. Все такие структурированные, сказал прийти там на репетицию к стольким-то, а все приходят, все не опаздывают на поезда, не знаю, самолеты, приходят вовремя, берут все нужное с собой, не забывают гитары. Или есть в семье...
1: Нет, ну есть, конечно, как всегда. Нет, есть какие-то такие моменты, ну, общебытовые, когда там что-то закрутился, забыл. Вот. Но вообще, на самом деле, я хочу сказать, что очень горд своими ребятами, потому что очень многое... То, что они делают, заставляет чувствовать меня счастливым. Когда ты просто... Как сказать-то это? Я, в общем, блин, по-простому скажу.
0: Да,
1: знаешь,
0: да, да.
1: Я, знаешь, как замечательно?
0: У нас тут все просто.
1: Вот когда,
0: мы,
1: да,
0: тоже,
1: вот,
0: знаешь,
1: как,
0: в Воронеже.
1: Когда за человек не надо думать, и ты понимаешь, что это... Вот, ну, люди не тупые. Это так хорошо, это так замечательно.
0: Да,
1: и когда
0: понимаю.
1: Не надо... Ты же знаешь, вот когда не
0: понимаю.
1: Надо за кого-то думать. Вот,
0: это,
1: например, ты на работе, да, в смене, там, на радио, и ты понимаешь, что вот этот человек не подведет, он все знает свое дело лучше тебя. И тебе не надо ни советовать, ни думать за него, не опасаться, не бояться. Вот, в общем, у меня все такие ребята, я ими горжусь и, значит, очень ценю.
0: Как ты их подбирал? По себе?
1: О, нет, это, короче, произошло совершенно случайно. У нас произошла смена состава. Значит, прошлые ребята наигрались в панк-рок. Вот, и, значит, собственно, группу покинули. И я обзванивал просто знакомые группы по регионам, друзей. Мне нужно было дописать альбом. И я говорю, ребята... значит, пожалуйста, помогите. Вот там звонил в Питер, в Рыбинск куда. Там ребята, ну, отказали, в общем, у них времени не было. Вот, а тулики прям нормально согласились. Я приехал в Тулу, там у нашего гитариста Коли на студию мы дописали альбом. Вот, потом у меня было забит 3 концерта. И я говорю, слушайте, а давайте вы со мной их отыграете, а то это... Я один остался, а концерты еще висят. Вот, они такие, ну, давай, отыграем. И вот мы уже преуспешно 4-й год как-то вместе все совмещаем. У них свои группы есть, и, соответственно, их группы тоже задолго до их попадания в Sellout существовали, вот. Ну, и даже таким образом получается все совмещать там.
0: Какой класс. То есть имеется в виду, что даже не конкурируют между собой, да, вот существующие у ребят группы и Sellout, ну, потому что в разных весовых категориях находитесь, или просто люди такие?
1: Да нет, от людей, конечно, зависит. Там у каждого свои тараканы, да, кто-то может там, я не знаю, как это... Эх, Моська, знать, она сильна. Кто-то что же может...
0: Хайпит на слона.
1: Да, у всех же все по-разному. Здесь нет, у нас какие-то такие добрые пирожковые отношения. То есть, ну, вот они
0: просто няшки, просто вообще. Слушаю, радуюсь.
1: Не знаю. Ну, опять же, если бы был не так, то, наверное, мы бы вот это уже четвертый год вместе бы так много времени не проводили в турах, так много бы не гоняли и так много бы концертов не играли. Вот, поэтому, если все это получается, ну, стало быть, ты права.
0: И слава богу. Да, да. Слушай, Паша, расскажи, какие три основных события в твоей жизни или там в жизни группы произошли за эти 10 лет? Вот, ну, прям вот, не знаю, ну, три не наберешь, два. Какие-то такие, то, что называется вехами, вот где можно поставить вот эту вешку и
1: это
0: сказать.
1: Это великолепно.
0: Вот
1: значит, первый концерт, который был, тогда еще иностранные группы почаще ездили в нашу страну 10 лет назад. Вот мы играли с группой Хогуш, это французский фаст-мелодик панк. Вот первый концерт был, мы отыграли очень паршиво, и, значит, полный зал был, мы как раз вот на разогреве играли, как ты поправил меня, и, соответственно, песня заканчивается в зале, знаешь, это тишина, и сверчки вот эти вот стрекочут. Вот, и, в общем, отвратительнейший был концерт, просто умопомрачительно плохой. Вот, весь состав тогда ушел, я пришел на репетицию один, и никого больше нет. Вот это вот прям был провальный концерт. И в тот момент, кстати, появилось название «Sellout», потому что мы как-то, ты знаешь, готовились к нему и писали песни там, забили какой-то концерт, что-то там по вещам подбирали и так далее. Но никому в голову не пришло то, что у нас нет названия просто. Вот мы выходим на сцену, нас объявляет девочка и говорит, а как называетесь-то? И я понимаю вот прям в ступоре, что, короче, названия нет. Вот. И, собственно, мы что-то там ляпнули. Я ляпнул слово «фреш» почему-то. Я не знаю почему. Парень, который в тот момент играл на бас-гитаре, ляпнул sellout. То есть он хотел сказать sold out, но просто ошибся. Она закатила девочке глаза, такая говорит, ну, sellout. И, в общем, с тех пор мы так называемся. Вот, наверное, вот этот первый концерт, он очень ярко запомнился. Нас потом не брали в местные клубы играть везде. Ну, очень фиаско было, а не концерт. Вот. Потом что-нибудь хорошее. Спустя 10 лет вот смогли в бейсе все-таки сыграть. Наверное, пусть это будет второй момент. Так, и третий, да, ты просила? Третий. Я не знаю, пусть третий будет все эти 10 лет, как некий такой путь, очень единый, прикольный, да, и заставляющий вставать по утрам и чувствовать себя счастливым все-таки, то, что занимаешься любимым делом.
0: Павел Фокин 2016 года отличается от Павла Фокина 2016?
1: Конечно, тот Павел Фокин видел лучше был без очков. Вот, у того Павла Фокина не было ирокеза, видишь, такого кудрявого на боку лежащего.
0: Прекрасный ирокез, мне нравится.
1: Да, вот, что еще? Ну, наверное, был понаивнее точно. Вот, наверное,
0: жизнь
1: был
0: побила.
1: Еще. Ну, конечно, это же всех нас так. Мы чем старше, тем мы такие, типа,
0: после
1: материи.
0: Того самого провального концерта не посидел?
1: Да нет, все как-то это, пересобрался, да и по новой. Ну, что ж там, ушел состав, вот, потом еще состав раз уходил, так что это не первый раз был. Надеюсь, последний, но точно был в тот раз не первый. Вот, поэтому, не знаю, помоложе был как-то, как сказать там, наверное, понаивней. Вот. Но это тоже круто, потому что иногда сейчас я уж такой, знаешь, как тебе сказать, как ханжа, короче, уже стареешь, так и думаешь, вот бы не хватает вот этой вот какой-то детской наивности иногда.
0: Ну ничего, да пребудет с вами сила, это главное, а все остальное, оно как-то так или иначе разрулится.
1: Совершенно верно.
0: На рекламу мы сейчас отправимся, на небольшую вернемся и будем дальше расспрашивать Павла Фокина о группе sellout, вообще о жизни, о музыке и так далее и тому подобное.
2: Наша реклама.
3: Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречается с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
5: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-1605. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
7: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
10: «Мир» – каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
12: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
13: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
14: Топ покупок месяца.
15: Амода C5. Добавить стиля.
16: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
17: Амода C7. Собрать все взгляды.
18: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
19: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
20: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
21: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
22: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
23: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7.

0: Группа Sell Out, композиция, которую мы только что послушали сегодня в Воронеже с концертом вечером, как обычно. Всех ждем, но еще будем приглашать. А сейчас у нас в эфире Павел Фокин, лидер, собственно, группы Sell Out, или Салатов, как они сами себя иногда называют. Точнее, у них есть целый набор, как их пытаются...
1: Как ошибаются, да, Лен?
0: Как
1: не могут
0: назвать.
1: Прочесть. Вот, поэтому мы ввели Салаты.
0: Ну, Салаты прикольно.
1: Конечно, это и просто, и всегда запоминается быстрее.
0: Ага.
1: И читается.
0: И читается тоже неплохо. Давай поговорим о современных методах продвижения вообще.
1: Конечно,
0: музыкальных
1: давай.
0: Команд. Поскольку вам удалось продвинуться, да, и войти, так сказать, уже в хороший эшелон музыкальный. Вот говорят, опять же, что если сейчас не снимаешь много сниппетов, и все это без конца не выкладываешь в одну известную социальную сеть, где много коротких видеороликов, то никуда особо типа не продвинешься. И даже какой-то там, по-моему, американский музыкант говорил о том, что он специально конструирует песни, чтобы они хорошо бились на вот эти вот сниппеты. Насколько тебе близка эта история? И если не очень, то какими, ну, какие методы близки для продвижения?
1: Совершенно верно. Вот, все, значит, короче, меняется. Вот мы с тобой, наверное, примерно одного возраста, да, и мы с тобой еще помним.
0: К сожалению, да. Я нет. Ну ладно,
1: вот.
0: Мне приятно.
1: Это комплимент.
0: Да, да.
1: Вот, слушай, короче, смотри, как все уменьшается со временем. Да? Сначала там был, допустим, радио, там на селе все собирались, и, короче, вот там глава там этого деревни или чего там, сельсовета ставил радио, все, значит, слушали. Потом телевидение, да, пришло. Вот, потом спустя время...

0: Время, значит, кабельное телевидение появилось, уже какая-то градация, да, по интересам, потом появились всякие видеохостинги, да, там типа Ютуба и так далее. Это можно назвать, нет? Рутуба, конечно.
1: Можно, можно, не, ну Ютуб у нас вот. Не запрещенный да, пока, да, замедленный, но не запрещенный. Да, да, да.
0: Вот, соответственно, там ты уже можешь какую-то выбирать по интересам, уже более близкую себе повестку, да, какое-то мнение, которое коррелируется с твоим, даже если оно не обязательно может быть верным, вот, и так далее. В конечном счете мы пришли к тому, что вот эти вот реакционные дефолтные фаминовые видео, совсем короткие и совсем-совсем индивидуальные, подстраивающиеся под тебя. Вот, потому что количество контента растет, а человека часов, условно говоря, да, сколько мы с тобой можем провести в социальных сетях, оно больше не становится. Вот, и соответственно, ну, поэтому сам контент, он становится меньше, что логично в этой ситуации. Вот, и необходимо под это подстраиваться. Во всем известной соцсети, о которой ты говорил, да, тоже приходится снимать эти видео. Вот. Почему приходится? Потому что, видишь, я еще это, помню радио. Вот, приходится. Да, это снимать. Что касается написательства песен, да, наверное, да. В общем, короче, все эти формы бенгеров и всего остального, как это сейчас называется, приходится писать, чтобы они там начинались с припевов, вот, чтобы припев был яркий, мощный, быстро цеплял, и, собственно, вот у тебя там есть эти 14 секунд на этом коротком видео, вот за эти 14 секунд ты должен как-то или зацепить слушателя, или, собственно, он пройдет мимо тебя. Вот, поскольку таких, как ты, масса. Вот, так что ты должен что-то вот...
1: Вынужден, короче говоря, подстраиваться.
0: Ну, конечно, да, по-другому никак, вот. Также помогает таргетированная реклама, вот. Также помогает наше радио, когда наши песни, спасибо вам большое.
1: Кстати,
0: всем.
1: Помнишь, вот, какая первая песня попала в плейлист федерального нашего радио?
0: Ой, я уже сейчас, наверное, не вспомню, я не вспомню. Наверное, старые песни у нас были. Угу. Там много было песен.
1: Мы вы же в чартовой дюжине еще, да, участвовали?
0: Да, много раз, вот, как до финала даже дошли, там, со всеми метрами боролись, угу. Там, всякие эти чай. Ария. Кто там у нас?
1: Кто у нас мэтры на сегодня?
0: Вот. И, собственно, таргетированная реклама, вот на ней остановился. Вот что касается социальных сетей. Сейчас все очень ограничено. Вот, значит, те, которые у нас доступны, это вот как раз ВКонтакте. Вот.
1: Ну, у вас хорошая группа ВКонтакте, очень. И много вообще лояльной, мне кажется, аудитории.
0: Да,
1: такие прям
0: мы очень дорожим
1: лайков,
0: своей,
1: много комментариев.
0: Да, дорожим
1: есть.
0: Своей аудиторией, все вот такие нормальные.
1: Вы
0: вот.
1: Отвечаете, что приятно. Да. Это тоже довольно редкий случай, когда общаются.
0: ВКонтакте, тем не менее, как сказать-то, у каждой соцсети есть какая-то, ну, небольшая, помимо направленности, еще и не целевая аудитория, а просто аудитория этой соцсети. И ВКонтакте, понятное дело, что это там, скажем, ну, поколение миллениалов, да, и со временем оно
1: стареет.
0: Это, естественно, и нормально, да. И в какой-то момент ВКонтакте, ну, станет как одноклассники, например, да. Вот, понятное дело, что какие-то соцсети, которые там... нельзя озвучивать или можно озвучивать. Вот.
1: Не будем.
0: Там, значит, помоложе аудитория. И чтобы у тебя была сменяемость поколений, ну, ты вынужден там тоже как-то работать вот, и по принципам этих социальных сетей действовать. Вот.
1: Находиться в тех обстоятельствах, предлагаемых, и подстраиваться.
0: Совершенно верно. Это же уже придуманная до нас с тобой система. Ты просто или принимаешь правила, или не принимаешь.
1: У вас много фитов с такими группами, которые старше вас в два раза, да, там и Слот, и Операция Пластилин, и Ёрш, им-то уже по двадцатке стукнуло, а
0: да,
1: Слот-то только
0: немало.
1: 10.
0: Им немало, да.
1: Как удалось сопритюкнуться и сделать вот совместное что-то?
0: Да никак, в общем, тут, Лен, такая история. Я пою только вот сколько, получается, 2.5 года, вот, как состав сменился. И, значит, короче, до этого я не пел, до этого я просто писал музыку, тексты, песенки все писал. И я писал всегда, ну, по тех вокалистов, которые были в группе у меня.
1: Девчонка.
0: Вот. Да, и парнишка тоже был. Вот, и, соответственно, когда ты пишешь не под себя, а под других вокалистов, оно немножко по-другому в голове работает. То есть тебе в какой-то момент кажется, что здесь бы было неплохо, чтобы вот это вот, допустим, Толь Царёв голос прозвучал. Здесь вот неплохо, чтобы там, допустим, что-то там Кэш зачитал. Здесь вот кажется, там, допустим, подошел бы, если там какой-то омаж или отсылка, например, как в группе Король Шут, да, было бы неплохо, чтобы голос вот похожий на Гашка прозвучал, да, соответственно, там, ну, из каких-то знакомых, там, ближайших, там, Саша из группы Нагард и так далее. Вот, и все это у тебя как-то вот так вот в голове выстраиваются какие-то картины. И понятное дело, что, ну, просто поскольку это твои друзья, они там все в телефонной книге, ты с ними постоянно пересекаешься на фестивале где-то еще, просто просишь, типа, вот, давай, сделаем с тобой это. Ну, и спасибо, что они соглашались, и, соответственно, соглашаются. И вот, в общем, Таким образом появлялись эти песни. Вот. Опять же, здесь я считаю, что во вселенной все должно быть уравновешено. В какой-то момент мы, когда уже подросли, начали более молодые там, исполнители нам писать, и там, давай, Пашок, спой у нас, и так далее. Вот. И, соответственно, ты уже думаешь, ну вот, мне же помогали те, кто старше, да, наверное, правильно будет, чтобы
1: отдать,
0: я тоже.
1: Да,
0: конечно, конечно, все должно быть уравновешено. Вот. Ну и сам тоже в это вписываешься. Вот. Угу. В общем, поэтому количество фитов неуклонно растет.
1: Ну, может быть, в этом тоже есть какая-то своя стратегия, на самом деле, в продвижении. Ну, по нынешним временам это,
0: по нынешним временам самый удачный считается релиз. Это сингл, который записан с каким-то еще артистом совместно. Вот. Очень много историй.
1: Удвоить аудиторию.
0: Да, да, да, да. Помимо обмена аудиторией. Там же еще, я не знаю, почему так работает, но вот, знаешь, зачастую бывает так, что выходит у группы альбом, там, 14 песен. Они писали его 2 года, допустим, да. И выходит потом следом у группы какой-нибудь сингл с каким-нибудь артистом. И зачастую этот сингл, он по стримам, по прослушиванию дает больше, чем весь альбом, который они написали. Mm-hmm. Вот, к сожалению, сейчас вот так вот работает.
1: Да,
0: это,
1: да,
0: опять же, вот те правила...
1: Тоже одна из стратегий.
0: Да, да, те правила, которые вот сейчас существуют. Хочешь ты того или нет. Вот. Ты или, ну, или посраиваешься, или не посраиваешься. Тут уж твое дело.
1: И мне нравится, что вот все наши коллективы музыкальные, но поскольку приходится встречаться с хорошими людьми в студии и разговаривать на эти темы, и, как всегда, вот две полярных истории существуют. Одни говорят, нет, мы будем альбомами писать, потому что, да, вот такие мы олдскулы, но мы хотим, чтобы это было законченное что-то такое, прям вот мощное высказывание. А кто-то говорит, не-не-не, вот синглами на Яндекс.Музыку по одному, там, по-быренькому, условно, там, раз в два месяца выпускать, чтобы все время быть на слуху, чтобы все время, как бы, тебя там, ну, полайкивали, условно говоря. Вот. Короче, как-то народ разделился в этой индустрии на два вот таких вот лагеря. Ты больше к какому примыкаешь?
0: Блин, Или вообще своя какая-то история? Я, наверное, на двух стульях. Я, в общем, короче, я пример представляю, что вот нужен альбом. Вот у меня, допустим, последние 2 года там вышел альбом «Дилогия», «Все, во что я верю», там «Сторона А», «Сторона Б», по аналогии с кассетами, да, там, помнишь, кассеты?
1: Да, конечно, такие. Диски,
0: вот.
1: Кассеты.
0: Да-да-да. Вот, и, соответственно, я в любом случае понимаю, что я не могу сразу выпустить там 14 песен, да, одним вот выстрелом, да, поэтому я разделяю это все, значит, на 2 части по 7 песен, вот, еще с каждой части у меня выходит там по 2 сингла или там еще какой-нибудь видосик, что-то еще, вот, короче, в любом случае, несмотря на то, что у тебя как бы один альбом, состоящий из 14 композиций, то есть, ну, такой, наверное, достаточно зрелый и объемный альбом, вот, но релизов-то у тебя в любом случае выходит там порядка 6 штук, ты с него, то есть как бы надаиваешь за это время. Вот, поэтому я как-то стараюсь так действовать. Вот. Я, ну, когда был совсем ребенком, понятное дело, слушал альбомами все это, тогда я еще как-то не так, что там, знаешь, где-то, ну, сопрягая с каким-то другим там занятием слушался. Я прям помню, как в детстве приходил, прям включаешь магнитофон, садишься там куда-нибудь на диванчик и прям прослушиваешь. И очень здорово слушать все было альбомами. Но, опять же, сейчас я не уверен, что большинство людей слушают все альбомами.
1: Да.
0: Вот, поэтому приходится в любом случае подстраиваться. Да, и поэтому там делишь на дилогии или трилогии. До этого перед каждой трилогией еще с нее по несколько синглов выпускаешь и так далее и тому подобное, чтобы все это...
1: А все, во что я верю, превратился в винил? Или нет?
0: Нет, винил
1: раз
0: нет.
1: Раз уж прям сторона А, сторона Б.
0: Нет, винил прям... не... Много раз нам, да, наш выпускающий лейбл рекомендовал, предлагал, но что-то я, короче, как-то...
1: Пока не доросли до винила.
0: Пока нет. Блин, я не знаю, вот это вот все, мне не совсем, наверное... У меня, короче, наверное, не настолько, как сказать-то...
1: Есть трепет.
0: Короче, у меня не настолько такая аудитория, которая прям будет...
1: Я, кстати, согласна.
0: Брать, да.
1: Которая будет. Это все-таки дорогое удовольствие и такое, ну, на любителя.
0: Ну, да-да-да. Вот, я, короче, я не уверен, что это там безденежная аудитория у меня совсем. Вот, я не уверен, что прям... Любителей много.
1: Согласна. Совершенно замечательные у вас слушатели. Видела,
0: спасибо,
1: опять же в вашей группе о том, что кто-то, ну, девушка, наверное, или там дама, сделали кукол.
0: Да,
1: ваши
0: великолепно.
1: Альтер-эго. Такие совершенно чудесные, сшитые куклы. Аккуратненькие такие. Я же даже расшарила посмотреть, как они там выглядят.
0: Все очень
1: там
0: детально,
1: одежда.
0: Очень детально.
1: Детально проработано. Всякие костюмчики там на них. них еще надеты. Вообще человек столько труда приложил, столько времени потратил. Это всегда очень приятно. Что еще из прикольного вам дарили, кроме таких кукол?
0: Ой, ё-моё, у меня прям дома, знаешь, как это, помнишь, это вот это отправляется в музей Поля чудес. У меня вся комната заставлена, стены завешены всякими картинами там, плакатами, рисунками, все в рамках. Вот, целая куча полок заставлена всякими сувенирами. Ребята, большое спасибо, что все дарите. В каждом городе обязательно что-то дарят. Вот, нам очень приятно, и вы самое лучшее, что у нас есть. Вот, что из прикольного дарили? Я боюсь кого-то обидеть. Давай я, наверное, расскажу то, что вот меня как-то удивило и стоит у меня дома, и все время я смотрю как-то так. Ну, обычно какие-то там такие, ну, более или менее какие-то там стандартные, да, подарки. Там это будет какая-то... Ну, опять же, как стандартные, так тоже не скажешь. Вот в Краснодаре были, там художник картину нарисовал. Я вот сейчас добавляю.
1: Ваши портреты?
0: Картину привезу. Нет, там, в общем, стопка кассет, и на них альбомы по датам выхода.
1: Ух ты.
0: И последний альбом, короче, пустой, который еще пока не вышел, вот он, допустим. Вот, и очень много таких бывает. Нас рисуют, да. Вот, много всего прикольного. Но мне почему-то запомнился парень, который, я не знаю, как это правильно называется, профессия. Он, в общем, занимается глубинной сваркой в водоемах, там где-то вот на дне реки, озера и всего прочего. И, значит, он вырезал из какой-то трубы кусок и на нем вырезал под водой, вот прям, как, ну, не как сквозные отверстия, название группы
1: «Слава». Ваш логотип.
0: Да. Вот это все вырезал. Он сказал, что он это делал под водой, занимался этим. И, соответственно, потом покрасил. Вот этот кусок трубы он меня прям притащил.
1: Брутально.
0: Огромный, толстый, да. И вот у меня тоже на полочке стоит этот кусок трубы. Вот, так что почему-то вспомнился он сегодня. Вот.
1: Здорово.
0: Но вообще подарков много, и все замечательные, все великолепные, подаренные от души, и все в моем сердечке. Я, ребята, засыпаю, смотрю на них и просыпаюсь тоже. Первое, что вижу, открывая глаза, это как раз все ваши подарочки, которыми заполнена моя комната.
1: Паш, наше время подошло к финалу. Осталось буквально несколько секунд. Приглашаю на концерт. Площадку мы не называем, все найдут в социальных сетях, и вообще интернет у нас, слава богу, доступен каждому. Приглашаю на концерт.
0: Дорогие воронежцы, как правильно. Вот, всех сегодня ждем. Я надеюсь, может быть, какие-то песни, если у вас откликнулись. Вот, будем рады видеть. Цены демократичные. И каждого из вас обязуемся, обещаем сегодня после концерта выйти и обнять. С каждым поболтать, вот, и всячески мило провести время. Вот, мы дружки-пирожки, добряки, хоть и играем панк-рок, вот, поэтому всех ждем и будем рады провести с вами это замечательное воскресенье в Воронеже.
1: Это группа Sell Out. Павел Фокин был сегодня с нами, группа Sell Out сегодня в Воронеже с концертом. Ну что, прощаемся. Всем пока-пока. Sell Out ждем еще в гости. Заезжайте.
0: Спасибо большое за эфир. Очень рад знакомству, Лен.
1: Очень
0: спасибо
1: взаимно.
0: Большое всем, кто слушал. Да, до новых встреч.
1: Да, до новых встреч. Пока-пока.
2: Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 13 градусов. Ветер западный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка с возмущениями.
2: 14 октября. Большой концерт Good Times. Арена Холл. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
4: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
5: Холодные вечера станут уютнее с блюдами от Агроэко. Только до 11 октября окорок для запекания Агроэко по специальной цене 469 рублей за килограмм. Сочное мясо под золотистой корочкой, которое тает во рту, именно то, что нужно для вашего идеального ужина. А главное, его можно запекать прямо в упаковке. Агроэко. Вкусно, тепло, по-домашнему.
6: Предложение действует с 28 сентября по 11 октября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Входные и межкомнатные двери по доступным ценам. Прямые поставки от завода-изготовителя. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче, 66-201. Код города 47363. Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
8: Хватит стесняться. Я эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
9: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
11: Выходной на нашем.

0: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Подготовка к ежегодной прямой линии с Владимиром Путиным уже ведется. О начале работы сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что для рассмотрения обращений граждан будут в том числе использовать искусственный интеллект. По словам официального представителя Кремля, развитие нейросети им позволит обрабатывать еще большее количество вопросов россиян. В прошлом году прямая линия с президентом прошла 19 декабря. Она продлилась 4,5 часа. Дмитрий Медведев предупредил о негативных последствиях при попытках блокировки российской спутниковой группы «Рассвет». Зампред Совета Безопасности страны подчеркнул, что это означает уничтожение системы, которая приведет к космической войне. В итоге ответные меры затронут низкоорбитальные спутники Starlink. Ранее Владимир Зеленский попросил американского президента Дональда Трампа заблокировать спутниковую систему «Рассвет», поскольку эта связь позволяет России повысить точность авиаударов. Пожар на территории одного из предприятий Краснодарского края произошел после падения обломков беспилотника. По данным оперштаба региона, пострадали 3 человека, им оказывают медицинскую помощь. На месте возгорания работают оперативные службы. Кроме того, о 3 пострадавших из-за прилета дрона сообщили и в оперштабе Белгородской области. Беспилотник ударил по частному дому в городе Шебекино. Компании особой экономической зоны «Технополис Москва» способствуют оснащению медучреждений по всей России. Продукцию резидента площадки «Хирана Плюс» используют более 300 больниц в разных регионах. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Лексутов. За 10 лет работы предприятие изготовило 4000 единиц высокотехнологичного оборудования для реанимации и интенсивной терапии. Вдвое были увеличены производственные площади. Кроме того, компания получила 6 патентов, за счет чего была расширена линейка выпускаемой медтехники. Потепление и дожди придут в центральную часть России после холодных выходных с минусовыми температурами. О погоде на следующей неделе Национальной службе новостей рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
1: В воскресенье ветер уже начнет менять направление на южное, и поэтому температура будет чуть выше. И повышение температуры, но уже местами кратковременные дожди небольшие, начнутся с понедельника. К середине недели температура вновь превысит норму градуса на 2-2,5, ночью плюс 5, плюс 10. Дневная температура 10-15 выше 0. Мы постепенно приближаемся к зиме, и температура воздуха в ночное время переходит в сторону отрицательных значений. А то, что она удерживается положительной, как у нас будет на следующей неделе, это является уже исключением приятным для нас.
0: Она добавила, что за счет отсутствия осадков в период похолодания рисков появления гололедицы не было выявлено. Поэтому менять резину автомобилистам пока рано. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Max VK и Zen. Подписывайтесь и читай нас, где тебе удобно.
2: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Рок-Тока.
1: Наша реклама.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
7: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
8: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
11: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда узлы...

0: причины. Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
1: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 13 градусов. Ветер западный слабый, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.
2: Папа, смотри, какая елочка!
3: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
4: Чекап позвоночника. Комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
6: Супер предложение от санатория имени Горького. Номер люкс по цене стандарта. Забронируй свой отдых с выгодой. Наслаждайся комфортом в двухкомнатном люксе по цене стандарта. Количество путевок по акции ограничено. Санаторий имени Горького, город Воронеж. Бронируйте свой отдых по телефону 8 800 201 63 13.
7: Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Подробности на сайте санатория имени Горького. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это навсегда.
1: Наши новости.
2: С новостями недели Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по эффективному использованию земельных ресурсов в Воронеже. В частности, по ряду участков комиссия рекомендовала поручить администрации города проработать возможность формирования более крупных или функционально связанных территорий. Были рассмотрены несколько вариантов земельных участков для строительства легкоатлетического манежа. Александр Гусев также поручил продолжить работу по сохранению зеленых территорий и не допускать решений, которые в дальнейшем могут привести к конфликту между частными интересами и необходимостью развития городской инфраструктуры. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой Семилукского района Максимом Зацепиным. Центральной темой беседы стало развитие социальной инфраструктуры муниципалитета. Одна из главных задач – капитальный ремонт больницы имени Гончарова. Губернатор поручил совместно с профильными министерствами проработать возможные источники финансирования на региональном и федеральном уровнях. Обсудили строительство школы на 500 мест с детским садом на 220 мест в микрорайоне Южный. Также Александр Гусев поддержал создание комплекса с футбольным полем в переулке Кирпичный и ремонт спортивного зала на улице Железнодорожной по программе 50/50. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с председателем Воронежской городской думы Андреем Дьяченко. Глава региона поблагодарил депутатов и спикера за конструктивную работу, отметив, что они всегда должны быть нацелены на диалог, общие результаты, поиск оптимальных решений по всем вопросам, определяющим будущее Воронежа. Отдельно затронули законодательные инициативы. Председатель городского парламента подчеркнул, что особое внимание депутаты сегодня уделяют поддержке участников специальной военной операции и их семьям, в частности, трудоустройству ветеранов СВО. В правительстве области прошло заседание Совета министров по научно-технологическому развитию под руководством заместителя губернатора Игоря Лоткова. Основная задача – выстроить устойчивые технологические пары, предприятия, научный центр. Бизнес формирует задачу, наука дает компетенции для ее решения. До конца года нужно оформить результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и уделить внимание патентованию разработок. Участники также обсудили перспективные направления биоэкономика и технологическое предпринимательство. Игорь Лотков предложил создать при отраслевых министерствах сообщество молодых ученых и наладить их регулярное взаимодействие с бизнесом. Бобровский район отметил 250-летие со дня создания орловской рысистой породы лошадей и основания Хреновского конного завода. В праздничных мероприятиях приняли участие председатель Госдумы Алексей Гордеев, заместители председателя правительства области Олег Мусалов и Алексей Сапронов и другие. Гости побывали в Хреновской школе наездников, где стали участниками церемонии открытия нового корпуса. Здесь же было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией района и Хреновским конным заводом. Стороны будут реализовывать проекты по социально-экономическому развитию Бобровского района. Затем в Слободском сельском доме культуры состоялся праздничный концерт и церемония вручения наград. Это были новости недели.

0: Реклама на 107 FM.
1: 14 октября. Большой концерт Good Times. Arena Hall. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
2: Жиловщицей работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агрека поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены приводят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агрека хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
3: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наша реклама.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
5: Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное. Настоящее. Liqui-Moly.
9: Наше радио представляет.
10: Внимание!
9: Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
10: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте

0: Реклама на 107 FM.
1: Папа, смотри, какая елочка!
2: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
3: Художественный музей имени Крамского и благотворительный фонд «Художники Воронежа» представляют масштабный выставочный проект живописи и графики «Избранная 2» с 9 октября по 29 ноября. Более 100 работ 46 художников будут представлены в пространстве выставочного зала. От импрессионизма и авангарда до соцреализма и примитивизма. «Избранная 2» в Художественном музее имени Крамского с 9 октября по 29 ноября. Подробная информация на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
4: Холодные вечера станут уютнее с блюдами от Агроэко. Только до 11 октября окорок для запекания Агроэко по специальной цене 469 рублей за килограмм. Сочное мясо под золотистой корочкой, которое тает во рту, именно то, что нужно для вашего идеального ужина. А главное, его можно запекать прямо в упаковке. Агроэко. Вкусно, тепло, по-домашнему.
5: Предложение действует с 28 сентября по 11 октября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
6: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Входные и межкомнатные двери по доступным ценам. Прямые поставки от завода-изготовителя. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: 255? 45? 55!
2: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

дочка в буране, тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка

с видом чудака с верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки, только промежуток краткий смотришь.

густой, густой, в ногу с ним, стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой, может быть.

0: сделано в России.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Ряд внутренних мероприятий и зарубежная рабочая поездка значатся в графике Владимира Путина на следующие недели. Российский президент отправится в Туркменистан на саммит лидеров стран СНГ. Кроме того, у него намечена встреча с лауреатами премии «Учитель года». Ожидается, что глава государства откроет одно из высокотехнологичных предприятий и проведет совещание с членами Совета безопасности. Также ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о начале подготовки к декабрьской прямой линии президента. У сотрудницы противочумного института в Иркутской области не обнаружили связанных с ее профессиональной деятельностью микроорганизмов, сообщил Роспотребнадзор. По данным ведомства, женщине был поставлен диагноз пневмония неустановленной этиологии. Отмечается, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе стабильная. Кроме того, в институте не выявили аварии при работе с патогенными микроорганизмами, а среди сотрудников института обращений по поводу инфекционных заболеваний не зарегистрировано. Ранее региональные издания сообщали, что лаборант противочумного института попал в больницу после того, как якобы разбила пробирку с возбудителем. В публикациях утверждалось, что в ночь на 2 октября заболевшая скончалась. Судебные приставы наложили арест на средства организатора отмененных концертов рэпера Kanye West в Санкт-Петербурге, компании Say Agency. Сумма ограничений составила более 115 тысяч рублей. Основанием для возбуждения производства стал исполнительный лист, выданный судом по гражданскому иску. Это первый известный случай наложения ареста на средства агентства в рамках судебных разбирательств вокруг несостоявшегося шоу музыканта в России. Третьими лицами по делу привлечены «Зенит-Арена», где планировались концерты, занимавшаяся реализацией билетов компании «Интикетс» и «Роспотребнадзор». Ранее стало известно о поданных исках от людей, которым организаторы отказывались возвращать деньги за билеты на отмененный концерт. Народный художник России Шалва Бедоев скончался в возрасте 85 лет. Живописца обнаружили в его мастерской в центре Москвы через месяц после смерти. Бедоев в последнее время жил в столице, куда его перевезли внуки, однако связи с ним практически не было, сообщили в Союзе художников. Бедоев был удостоен звания Народного художника России. Долгое время возглавлял Союз художников Северной Осетии, а также кафедру изобразительного искусства Северо-Осетинского государственного университета. Его работы хранятся в Музее России и за рубежом. Специальные чипы для анализа биохимического состава крови в реальном времени разрабатывают ученые Института автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения РАН. В разработке используются методы индуцированной фотолюминесценции и плазменная система для усиления сигналов молекул. Для анализа будет достаточно маленьких капель крови. Создатели рассчитывают, что такой чип можно будет использовать в телефоне. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Max, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильники и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
3: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио.
1: Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты.

0: Наша реклама.
1: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
2: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
1: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
13: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
15: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг от 1 октября 2025 года, подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
16: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
17: Фантастика.
18: Бизнесу быть. .банк.
19: АО .банк. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк». Подробности на .com. 18+.
20: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте форум «Цифровые решения.рф». Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
21: Да.
22: Да, ну что, вздохнули. Ну, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
23: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
24: Наше радио.

эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревшей плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

0: Реклама на 107FM.
1: Папа, смотри, какая елочка!
2: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
3: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
4: Полный чекап позвоночника. Комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С, Е – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
6: Суперпредложение от санатория имени Горького. Номер люкс по цене стандарта. Забронируй свой отдых с выгодой. Наслаждайся комфортом в двухкомнатном люксе по цене стандарта. Количество путевок по акции ограничено. Санаторий имени Горького. Город Воронеж. Бронируйте свой отдых по телефону 8 800 201 63 13.
7: Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Подробности на сайте санатория имени Горького. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Хватит стесняться. Я
9: эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
10: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: так бьется сердце.
1: Наши новости.
2: С новостями недели Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по эффективному использованию земельных ресурсов в Воронеже. В частности, по ряду участков комиссия рекомендовала поручить администрации города проработать возможность формирования более крупных или функционально связанных территорий. Были рассмотрены несколько вариантов земельных участков для строительства легкоатлетического манежа. Александр Гусев также поручил продолжить работу по сохранению зеленых территорий и не допускать решений, которые в дальнейшем могут привести к конфликту между частными интересами и необходимостью развития городской инфраструктуры. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой Семилукского района Максимом Зацепиным. Центральной темой беседы стало развитие социальной инфраструктуры муниципалитета. Одна из главных задач – капитальный ремонт больницы имени Гончарова. Губернатор поручил совместно с профильными министерствами проработать возможные источники финансирования на региональном и федеральном уровнях. Обсудили строительство школы на 500 мест с детским садом на 220 мест в микрорайоне Южный. Также Александр Гусев поддержал создание комплекса с футбольным полем в переулке Кирпичный и ремонт спортивного зала на улице Железнодорожной по программе 50/50. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с председателем Воронежской городской думы Андреем Дьяченко. Глава региона поблагодарил депутатов и спикера за конструктивную работу, отметив, что они всегда должны быть нацелены на диалог, общие результаты, поиск оптимальных решений по всем вопросам, определяющим будущее Воронежа. Отдельно затронули законодательные инициативы. Председатель городского парламента подчеркнул, что особое внимание депутаты сегодня уделяют поддержке участников специальной военной операции и их семьи, в частности, трудоустройству ветеранов СВО. В правительстве области прошло заседание Совета министров по научно-технологическому развитию под руководством заместителя губернатора Игоря Лоткова. Основная задача – выстроить устойчивые технологические пары, предприятия, научный центр. Бизнес формирует задачу, наука дает компетенции для ее решения. До конца года нужно оформить результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и уделить внимание патентованию разработок. Участники также обсудили перспективные направления биоэкономика и технологическое предпринимательство. Игорь Лотков предложил создать при отраслевых министерствах сообщество молодых ученых и наладить их регулярное взаимодействие с бизнесом. Бобровский район отметил 250-летие со дня создания орловской рысистой породы лошадей и основания Хреновского конного завода. В праздничных мероприятиях приняли участие председатель Госдумы Алексей Гордеев, заместители председателя правительства области Олег Масолов и Алексей Сапронов и другие. Гости побывали в Хреновской школе наездников, где стали участниками церемонии открытия нового корпуса. Здесь же было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией района и Хреновским конным заводом. Стороны будут реализовывать проекты по социально-экономическому развитию Бобровского района. Затем в Слободском сельском доме культуры состоялся праздничный концерт и церемония вручения наград. Это были новости недели.

0: «Наше все». Программа реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: За городом вырос пустынный квартал на почве болотной и зыбкой. Там жили поэты, и каждый встречал другого надменной улыбкой. Напрасный день светозарный вставал над этим печальным болотом. Его обитатель свой день посвящал вину и усердным работам. Мы сегодня говорим о буднях поэта.
2: Добрый день, друзья, здравствуйте. В этой студии три поэта находятся сейчас. Это Ольга Ершова.
1: Миша, а ты думаешь, у меня в глазах троится. Три поэта просто уже в студии.
2: А вы думали, три кота, да? Нет. Здесь будут как раз вот три поэта. Итак, Ольга Ершова, Дмитрий Ленский и, внимание, Роман Сорокин. Прошу любить и жаловать. Это поэт, драматург, прозаик, артист, режиссер Московского театра поэтов Влада Маленко. Ну кто ж, ну как же мы не можем вспомнить Влада Маленко? Конечно. Вот, автор многих сборников, в общем, печатался во всех литературных журналах, там, толстых и тонких, и плюс еще лауреат нескольких премий. Рома, здравствуй.
3: Всем привет.
2: Пожалуйста, расскажи, какие премии получил. Ну сейчас, это важно, регалии должны идти впереди.
1: От нас, что мы это скажем. Рома в 2025 году получил премию «Поэт года».
3: Да, да, все верно.
1: Это аплодисменты. И, по-моему, в этом году премию Лермонтова.
2: Лермонтова. Но это уже за, в общем, достижение, за вклад в развитие русской литературы.
1: Хотя, не абы кто, хотя по нему так не скажешь, что уже там какой-то вклад, потому что молодой парень перед тобой сидит совершенно еще такой юный.
2: Ну почему? Ну мы же не знаем, что он там вкладывал. Что он мог?
1: Сейчас поговорим об этом.
2: Итак, друзья, мы решили сегодня втроем обсудить такую тему, как будни поэта. Вот как хотите, так и воспринимайте это. Скажите, пожалуйста, у вас есть будни или вся ваша жизнь – это выходные, друзья? Это вопрос к вам обоим.
1: Давайте все-таки с Ромой начнем.
2: Роман.
1: Я, наверное, чуть-чуть небольшую прелюдию. Можно?
2: Конечно.
1: Мы любим прелюдии. Вот. Я хочу сказать, что все-таки понятно, что поэт – это, как правило, человек, который чем-то еще в жизни занимается. Сложно.
2: Не разрушайте.
1: Подождите. Нет. Ну, есть, конечно, такие подвижники, которые, в общем-то, поэзия и бочка, как у Диогена. Вот. Но, тем не менее, вот интересно послушать, как поэзию переплетается со своей жизнью Рома Сорокин, какое она место занимает и каковы его будни, насколько они поэтические, насколько он немножко отходит от этой стези.
3: Ну, я, честно говоря, не очень люблю вот играть в эту игру о том, что поэт – это какое-то особенное существо, и он как-то отличается от пекаря, водителя троллейбуса и так далее. В общем-то, мне кажется, что поэт и его будни ничем не отличаются от любого другого человека.
1: Ну, мне кажется, сильно отличается, потому что у пекаря все конкретно. У него он пришел, выпек.
2: Испек.
1: И так далее. А поэт тут очень сложно, даже если ты выпустился из специализированного института, и ты очень хорошо это умеешь делать, либо просто божий дар. Но не всегда понятно, что куда податься.
2: Короче, переведу на в общем, русский язык, Роман. В общем, поэт может испечь хлеб, хотя это, конечно, очень тяжелый труд и очень важный труд. Но не каждый пекарь может написать стихи.
3: Ну, таксист может написать книги. Вот Газданов, пожалуйста, он ездил по Парижу, работал таксистом и при этом писал прекрасные романы. И много-много других примеров литераторов, которые занимались, в общем-то, обычными будничными профессиями.
1: А ты начал писать стихи в каком возрасте?
3: После 30.
2: Ой, да ладно. То есть уже зрелый, заработанный мозг уже был выученный. Как интересно.
1: Но ты уже тогда понимал в самом начале, что это будет что-то такое серьезное в твоей жизни, то, что будет большую часть ее занимать?
3: Нет, я не понимал. Более того, это была вынужденная история, потому что я в этот момент отрывал пуповину другой профессии. Я 15 лет посвятил театру, и когда я трезво рассудил, понял, что я там не Олег Дали, не Олег Ефремов, не Олег Басилашвили. Олеги идут. Не Олег Басилашвили.
2: Это прямо у тебя сегодня так.
3: Да.
1: Не Олег Янковский.
3: Да, не Олег Янковский, не Олег Табаков.
2: Олег Табаков, да.
3: Слушайте, как много...
1: Олеги хороши стервицы.
3: Как много талантливых, да, Олегов. Я как-то трезво к этому отнесся, понял, что вот еще чуть-чуть, и будет уже поздно. А мне уже было 30 11 лет, и я решился выбивать эту почву из-под ног. Причем пришлось уходить практически в никуда. Тогда в театре на Таганке, в котором я служил, случился ремонт. И мы сначала играли по разным арендованным площадкам, а потом и вовсе театр прикрыли, а всех просто оставили на голых ставках. И это было такое благодатное время, чтобы понять про себя вообще, нужно ли мне дальше этим заниматься. Потому что театр не кормит. Там, и зарплаты в театре мне хватало буквально на то, чтобы закрыть аренду квартиры. И съемки — это, как вы знаете, ну, кто знает.
2: Время такое нестабильное.
1: Ты подумал, что поэзия будет кормить?
2: А вот мне тоже, да, выбор, слышишь?
3: Вот посмотри.
2: Вот ты стал банкиром.
3: Что дальше было.
1: Так.
3: Да, и я бросил это дело и стал искать, где же я могу себя применить. И в этот момент мне позвонил мой товарищ, друг из «Щуки», который на тот момент был главным режиссером театра Армена Джигарханяна. Был такой театр, теперь он слился с «Сатирой». И просто предложил мне написать пьесу для этого театра.
2: А были какие-то подвижки?
3: Ну, да в том-то и дело, что
2: писал,
3: не было.
2: Выкладывал? Нет,
3: ну, он помнит по Щукинскому институту, что я там капустники писал, помогал. Ну, то есть была некоторая способность к написанию текстов. Какие-то тексты песен смешных, там что-то мы писали, переделывали. И он говорит, что вот мне нужна тоже с юмором какая-то пьеса, потому что мы хотим вот на Новый год что-то сделать, но не 12 месяцев «Маршака», что-нибудь такое, что уже, ну, что люди не знают, что дети не знают, а современных сказок я не нашел интересных, давай что-нибудь напиши. Ну, я как человек, который от литературы был далек, и от драматургии тоже, я просто был в таком положении, что я спросил только одно, гонорар хороший?
1: Ну, понятно.
2: Где наша не пропадала?
3: Да, он сказал, да, это главная сцена, хороший. Я сказал, берусь, уехал к родителям в деревню, ну, в поселок небольшой, и там через месяц, за месяц написал пьесу, и когда приехал в Москву, я помню, что мы собрались в каком-то кафе, я стал с дрожащими листочками читать Андрею там первое действие, он мне практически сразу остановил и сказал, подожди, она у тебя что, в стихах? И я сказал, ну да, я подумал, что надо же хоть чем-то как-то себя, ну, какой-то карбан, чтобы был, да. И я написал в стихах пьесу, которая пошла, и я почувствовал, что я могу быть по ту сторону рампы. И мне это придало какой-то уверенности, потому что пошли, естественно, отзывы. Правда, неудачное было время, это был 18-й год, а 19-й и 20-й это уже был ковид, и там заполняемость была 50%, потом 25%. Но когда был полный зал, и даже когда было 50%, я понял, что когда получаешь процент с продажи каждого билета, как драматург, то можно, в принципе, если у тебя где-то какие-то тексты идут еще по театрам по-разному, не обязательно в Москве, там, может быть, в Сыктывкаре, один, два в Норильске, три в Петербурге, там, и один в Владивостоке. И можно, в принципе, некоторую подушку такую финансовую ощущать, уверенную под собой. Я подумал, да, надо писать для театра. И именно, что не играть там. И так получилось, что как-то откликнулись другие люди, и я стал писать тексты песен, интермедии какие-то, инсценировки просто по заказу для каких-то антреприз и так далее. И в этот момент я ощутил, что у меня есть способность, очевидная способность к написанию текстов. Я как бы вот это вот божий дар, не очень это все понимаю.
1: Да. Как это похоже вообще на мою историю, но давайте в следующем выходе поговорим.
0: Наше радио. Реклама на 107FM.
4: Входные и межкомнатные двери по доступным ценам. Прямые поставки от завода-изготовителя. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: наше радио.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: уже все.
1: В эфире программа «Наше все», рубрика «Нескучные поэты». В эфире Дмитрий Ленский, Роман Сорокин.
2: И Ольга Ершова.
1: Да.
2: Сейчас вот я хочу теперь спросить. Давайте. А как вы вошли, в профессию и, скажем так, как выяснилось, поэты деньги зарабатывают? Мне об этом никто не сказал в ЛИТ-институте, который я закончил.
1: Представляете, вас нагло обманули.
2: Абсолютно. А как вы вошли в профессию на заработок денег,
1: расскажите? На самом деле, мне напомнила Ромина история мою в каком-то смысле, потому что я тоже учась на режиссерском факультете. В Москве. Мне надо было жила я в общежитии, мне надо было как-то на что-то жить.
2: Так.
1: И просто встретила своего знакомого, который в то время выступал, он меня видел на одном фестивале.
2: Да, ты можешь сказать, кто это?
1: Нет, я могу сказать.
2: Это наш музыкант, который приходит к нам в эфир регулярно.
1: Это Вадим Степанцов. Вот, собственно, он меня увидел, когда я выступала на фестивале «Пушкинская осень» в Одессе. На тот момент это еще был такой международный, приезжали из России много ваших, да, деятелей культуры. Ну, сейчас это уже сложно представить. И там он меня увидел в качестве выступающего гостя, как победителя прошлого там года. И я ему, видимо, как-то запомнилась. И так получилось, что...
2: Визуально.
1: Он... Это вообще не только. Вот. И он говорит, пойдем вместе выступать, ты же так здорово, там иронические стихи у тебя, так, ну, всегда это интересно. Вот, а у него как раз были выступления, связанные тоже с иронической поэзией, иронический романс он пел, то есть у него такой своего рода стиль своеобразный, да, куртуазный манеризм.
2: Конечно.
1: Вот, и, собственно, мои стихи очень вписались буквально в этот стиль, буквально как раз.
2: В манеризм или все же в куртуазность?
1: И в то, и другое. Вот. И плюс я еще такая маленькая, тоненькая девочка. Похоже, мне было лет 15 на вид. Вот. И, конечно, это все имело большой успех, потому что люди были в шоке, что такие стихи. И, как правило, ну, это такая ирония. Ирония вообще присуща больше мужчинам в стихах. Все-таки это как-то иронический жанр.
3: Да, в женской поэзии крайне редко встречается.
1: Да. А тут и как-то это все так... И вдруг внезапно я поняла, что этим можно зарабатывать. Но поскольку у меня очень мало было этих стихотворений, и мне пришлось писать каждый раз на каждое новое выступление еще. И вот, а потом я втянулась.
2: Так, подсела.
1: Да, плюс у меня уже какая-то аудитория появилась. И я думаю, ну что ж, я брошу теперь, я же не могу бросить. Вот, а потом понравилось. И вообще я поняла, что это такая отдельная ниша, интересная, где ты можешь проявиться, ну, исключительностью своей, да. Это то, что мы, когда входим в актерскую, режиссерскую профессию, ну, по сути, это все равно ремесло такое, где ты там вынужден или роли играть, которые предлагают, или там проекты, которые тебе предлагают. А тут как бы это полностью твое творчество. Твоя сцена, ты как бы там солируешь.
2: Ну, по сути дела, творец.
1: Да. И что для меня было самое удивительное, то, что можно этим зарабатывать. Вот это я уже никак не ожидала. А особенно живя в Одессе, то есть я до этого, ну, в Одессе жила, там такого в принципе не существует. Ну, если ты там стихи пишешь, ну и пишешь.
2: Ну, выйдешь, почитаешь.
1: Да, выйдешь, почитаешь.
2: Там мама похлопает, скажет спасибо, слезай с табурета, да?
1: На этом все радости заканчиваются. А здесь вот...
2: У меня так было.
1: Здесь вот оказывается, что да, можно действительно. И потом поступают заказы на песни, на какие-то оперетты, на оперы даже порой, на, ну вот опять же, пьесы, как Рома говорит. А, вот. Можно писать в тандеме, да, с кем-то, или с композитором ты пишешь в тандеме, или с еще одним поэтом. Вот. Ну, в общем, эта стезя интересная, и особенно если она переплетается еще с другими, мне кажется, это прям... Ну, так очень вкусненько получается.
2: Итак, мы сейчас только что поговорили про ваш вход в профессию, что вы оба можете зарабатывать себе, ну, такие нормальные деньги, чтобы у вас была такая подушка. Вот, а сейчас мне очень понравилось слово, что, в общем, актерское, режиссерское – это все же ремесло. А вот слово может быть ремесло? Вот, господа, пожалуйста, мои коллеги, скажите, слово – это ремесло? Ну, вот слово, поэзия – это ремесло или нет?
1: Я, наверное, немножко неправильно выразилась.
2: Я имела в виду,
1: что актерское, режиссерское, ты тут не можешь решить все, как ты хочешь. Ты попадаешь в индустрию, где там есть определенные правила, определенные проекты. Ты не всегда эти проекты создаешь сам. Ну, то есть это очень редко.
2: Есть же, допустим, ступни Умы Турман. и есть Квентин Тарантино.
1: Так.
2: Вот как хотел, так и снял свое кино, понимаешь? В принципе, он же сам создал, он же сам творец, он сам сценарий, чувак с дислексией.
1: Хорошо, а много, вот, много у нас Квентинов Тарантино? Ну, это...
3: Нет, все-таки кино и театр — это синтетическое искусство, и там работает команда. Ты все равно зависишь не только от литературного материала, есть еще и художник по свету.
1: Плюс, есть продюсеры, которые тебя тоже ставят рамки и говорят, ну, вот это там не контекст, это нам надо, это не надо, это массово, не массово. Ну, в общем, очень много моментов. И тебе приходится мириться. А актеру как никому, потому что это самая зависимая профессия, я не знаю, более зависимый. Вот. Так что поэт, он, да, более независим.
2: Итак, друзья, это наше все. И рубрика «Нескучные поэты», как вы поняли, еще и два из них еще и не очень бедные. Очень скоро вернемся.
0: Наше радио.

0: лучше все.
1: Ой, знаете, я сейчас так волнуюсь, друзья. Это наши все нескучные поэты. Здесь три поэта. Два зарабатывают деньги, один на радио работает. Ольга Ершова, Роман Орлов и осипший Дмитрий Ленский. Я надеюсь, что не от зависти просто прострел.
2: Почему это он
1: прострел?
2: Орлов? Подождите.
3: А, кстати, любая птичья фамилия мне подходит.
2: Почему Голубев, Орлов, Синицын?
1: Сорокин, вообще, что такое?
2: В принципе, разницы-то немного, да?
1: Ладно. А потом Сорокин уже тоже писатель был, понимаешь, он тоже свои премии получил.
2: Там, получается, Ро и Ор. Красиво, да? Вот.
1: Ром, скажи, пожалуйста, у нас же тема такая «Будни поэтов». У тебя есть что-нибудь в твоем творчестве о поэзии, о поэтах и так далее? Да.
3: Ну, у меня есть кое-что, что рифмуется с тем, что я сказал в начале, что поэт, в общем-то, такой же, как и все, и ничем не отличается от других. Если надо, я его прочитаю.
1: Конечно, давай, прям просим. Да, Ольга, хлопайте, Ольга, аплодируйте.
3: Хорошо. Поэт такой же, как и все, но с разницей той, что предстает во всей красе за смертной чертой. Когда черта подведена, становится ясней, зачем он столько пил вина, зачем не спал ночей. А до тех пор, пока он жив и ходит подле нас, никто не видит, как красив и горд его анфас. Поэт и пьет-то потому, что мир несправедлив, ведь он не нужен никому, пока не мертв, а жив. Он пьет в желании уснуть на старенькой тахте и сократить тяжелый путь к прижизненной мечте. Уснуть и видеть сны, как некий датский принц, а перед сном глотать абсны и пьяным падать ниц, войти в учебники. Мечта естественная, но при жизни слава и тщета сливаются в одно. А вот когда испустишь дух, исчезнет боль и грусть. Глядишь, тебя читают вслух и знают наизусть.
2: И тут как бы и ирония, и лирика в одном.
3: Ну, это веселая штучка.
1: Не хочу сейчас ничего такого говорить, но у меня есть стихотворение, которое посвящено поэтам, и там поэты пьют, да. И поэтому пьют, и не любят людей они. Вот, и так далее. И прям вот все тоже с этим связано. Поэтому, к сожалению. Кстати, как у вас тем, что Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Как у вас с этим? Ничего ж нет такого?
3: Кстати, три поэта мог бы портвейн называться так, как три топора. Вполне себе.
2: Ну, почему бы нет? Ну, кстати говоря, там и у Блока это есть. Но хорошую тему такую Рома затронул, что как-то при жизни ты не так уж признан. У меня есть буквально несколько примеров. То есть только вот сейчас навскидку я могу вспомнить людей, которые писали, всю жизнь писали, как-то все тихонько, так незаметно. Вот только, как только на тот свет отправились, все, значит, это просто какой-то ореол божества, это какой-то был буквально пилигрим, который нес нам, ну, я не знаю.
1: Ну, свет, метафора.
2: Да, и, к сожалению, и вот поэтов это особенно как-то касается. Это прям действительно вот такая тема. Еще я заметила, что, ну, Рома так протяжно читает стихи, то есть есть у определенного количества поэтов вот именно вот такая вот манера. Mm-hmm. Вот откуда она появляется?
1: Можно я сейчас, да? Есть такое мнение, что есть две манеры чтения, ну, три манеры чтения стихов. Школьная, жуткая, mm-hmm. есть, собственно, актерская и есть авторская. Когда авторы, ну, все мы слышали Бродского, Беллу, Ахмадулину, там, Ахматка, они тянут. Там, да? Вот. А как вот у тебя появилась такая манера? Потому что я читаю школьно, Ольга читает как актриса. Это прям просто читаешь, и там видно. Да, много видно. Вот. А почему у тебя так?
2: Вы сегодня как-то прямо, Дмитрий, немножко отжигаете. Спасибо. Ладно.
3: Кстати, Оль, когда ты говорила по поводу того, что поэты раскрываются после смерти, я вспомнил, как моему товарищу, небезызвестному тебе Александру Антипову, mm-hmm. однажды написали комментарий в социальной сети, uh-huh. не помню в какой, под стихотворением. Александр.
2: Я думала, да, что вы это, умерли.
3: Да, у вас такие хорошие стихи, что я подумала, что вы уже умер.
2: Uh-huh. А у меня такое было один раз с Мерзликиным Андреем.
3: Боже мой.
2: Он читал мои стихи в одном проекте, ну, то есть в кино, и был уверен, что это поэтесса, которая где-то там в блокадном Ленинграде писала. И вот он прям влюбился в эти стихи, он настолько вот как-то вот, значит, нес с собой вот эту вот легенду. А потом оказалось, мы с ним познакомились, мы вообще вели там одно мероприятие, оказалось, что мои стихи, он просто не мог поверить, что я мало того, что живая, я еще не очень старая. Ну, в общем, это...
1: Он хотя бы смог сыграть, что он не расстроился, а рад.
2: Нет, так он был рад.
3: Нет, во-первых, он сделал комплимент таким образом, конечно.
2: Да, конечно.
3: Оле как автору.
2: Это супер комплимент, это вообще...
3: Отвечаю, Дим, тебе на твой вопрос. Я по-разному читаю стихи, зависит от ситуации. Потому что если это эстрада, какое-то выступление, и, кстати, выступление на улице или в помещении, на фестивале, на форуме или на каком-то ламповом вечере, это разные прочтения. В студии сейчас я вообще просто вспомнил, можно сказать, стихи. И вообще я не люблю актерское прочтение.
1: Вот, спасибо тебе.
3: Я не люблю актерское прочтение. Я считаю, что стихи должны звучать...
1: Читать поэты.
3: Нет, дело не в этом. Стихи, они вот как у хороших музыкантов. Как будто бы они музыку... Вот она... Стихи звучат все время, как высшее проявление языка, ну, в данном случае русского. Они все время звучат. И в какой-то момент ты просто их начинаешь озвучивать. Вот как вот выглядит русский язык в своем таком, сказать, концентрированном состоянии. Ты вдруг начинаешь ни с того ни с сего говорить, не знаю, там... Любое стихотворение начинаешь читать, и
2: это ты озвучиваешь. Мне кажется, самое главное – читать стихи так, как ты их чувствуешь. Потому что это всегда чувствуется. А сейчас Роман говорил про актерское. Он, наверное, имел в виду такое вот нарочито актерское. То есть
1: конечно,
2: такое
1: да.
2: Вот как бы, ну...
1: Вопле береза стояла.
2: Да, был у меня
1: вот
2: один...
1: Это, да.
2: Ну, то есть это всегда сложно, особенно когда артисты, они же читают, как правило, не свои стихи. Вот. И это очень чувствуется, когда ты их не пропустил там через себя, да, вот как-то так.
3: Я считаю, что в стихах достаточно соблюдать логику. И этого достаточно, потому что если читать там Евгения Онегина, как пытаясь там держать какой-то шлейф актерских персонажей каких-то там, да, что-то там придумывать, какое-то состояние себе и так далее, то ты, конечно, начинаешь просто портить тех.
2: Блин, а мне так нравится у нас, извините за небольшую рекламу, есть такой спектакль «Онегин блюз». Mm-hmm. Вот. Там весь спектакль на протяжении всего спектакля читает Гуськов, наш прекрасный артист Евгений Онегин. Господи, как мне нравится это. Ну, то есть, правда, мне очень нравится. Я могу ходить на него не один раз. Вот.
3: Никогда не слышал, как Гуськов читает стихи. Вполне
2: прекрасно.
3: Возможно, что очень хорошо.
2: Да. И мне кажется, тут и Пушкин, и еще и хороший артист, и так оно все вместе. Ну, в общем, если что, советую.
0: Наше радио. Наша реклама.
4: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
6: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
8: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
9: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
10: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО Тандер. ОГРН 102-230-159-89-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского 185.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
14: Хорошая бухгалтерия экономит

0: моторное масло для китайских автомобилей.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
2: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Телеканал СТС представляет.
4: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
4: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: «Наше все». Это «Наше все», нескучные поэты Ольга Ершова, Роман Сорокин, Дмитрий Ленский. И я хочу все же вернуться к теме «Слово – это ремесло». Ну, в общем, будни поэта. Утром, понятно, все мы встаем, просыпаемся, там, ну, взяли, привели себя в порядок, а потом профессиональные поэты. Ну, это же странно, как это, ну, как ты пришел, сел за стол, ну, там, дернул музу за ляжку, сказал, давай писать стихи. Ну,
1: это вообще не странно, это и нормально.
0: Как это вообще происходит? Вот как себя заставить попасть в это состояние, чтобы делать что-то хорошее, стоящее, чтобы это не стало простой рифмовкой. Сейчас это делает легко любой искусственный интеллект. Вот, или там другие есть масса там писателей.

0: Вот. Как вот, расскажите, ребята. Ром, давай.
1: Я бы немножко еще уточнил, да, не просто слово «ремесло», а художественное слово, потому что копирайт тоже слово. А если говорить про какие-то художественные вещи, то заказ, конечно, он тебя дисциплинирует, это очень хорошо. Он набивает руку, какие-то ремесленные вещи и технические тоже. Но дело в том, что когда есть заказ, у тебя есть тема, у тебя, как правило, уже есть какие-то направляющие рельсы, с которых ты вообще сойти не можешь, да. У тебя это очень концентрирует, и просто, в принципе, тебе надо себя ввести в некоторое рабочее состояние, рабочий режим, и когда ты находишь там нужную интонацию, да, нужное настроение, нужную атмосферу, ты уже схватил какой-то образ, да, что-то еще, уже это дело техники. Другое дело, когда ты пишешь свои стихи. Когда ты пишешь свои стихи, нужно не просто рабочее состояние, а нужно вот этот момент инсайда, потому что тебе всегда же хочется, во-первых, не повторить самого себя. Во-вторых, тебе...
0: превзойти самого себя.
1: Да, и самое главное, ты же ищешь то, что нужно тебе вот в данный момент. Ты, ну, как повторюсь, когда есть заказ, ты знаешь, о чем писать, все. А когда ты пишешь собственные стихи, тебя уже не удовлетворит любая тема. Понимаешь, ты ищешь вот сейчас, с чем ты сопрягаешься, да, с чем ты резонируешь, на что ты настроен. И повторюсь, надо же быть уже немножко другим, не таким, каким ты был вчера, потому что иначе ты просто будешь... Но есть много поэтов, которые, ну, чрезвычайно плодотворны. И у них, как правило, там из 10 текстов 9 они сами себя повторяют. Собственные свои находки. Так тоже можно, потому что у них есть аудитория...
2: И темы повторяются просто разными словами одно и то же, в принципе.
1: Да. Но самое главное, они, может быть, и правы, потому что они работают на читателя, да, на свою аудиторию, которая от тебя ждут вот Романа Сорокина. А ты берешь и вдруг даешь не Романа Сорокина, а Роман Сорокин плюс еще кто-то. И мне часто пишут, вот как ты раньше хорошо писал. Или и там еще какие-то у тебя были темы. А сейчас ты почему-то пишешь не так. Дело в том, что я не могу себя повторять. Ну, потому что, как сказать, я тогда не будет никакого роста. Надо себя ломать. Надо себе создавать какие-то препятствия. И вот поэтому собственные стихи, вот такими, какими ты считаешь, они должны быть у тебя. Их как раз можно и подолгу не писать. Вот у меня бывает по полгода.
2: Ну, да.
1: Я вообще циклический человек. Я могу полгода не написать ни одного стихотворения, а потом за месяц там 10 или 15 выдать. Я могу в день написать там 3 стихотворения, а потом какой-то период, ну, даже бывает долго достаточно.
2: Вот, извини, пожалуйста, Рома, я просто... Темперамент мой впереди меня идет.
1: Хорошо.
2: Я хотела сказать, что действительно, вот, когда у тебя вот это состояние, да, и как сказал Рома, там, озарение, состояние, и вот ты в этом потоке, да, пишешь, это ведь очень изнашивается. С одной стороны, ты выражаешь себя, и это здорово и питательно, но это очень изнашивается. Если ты все время в таком состоянии, то, ну, как бы, нервная система, она просто не справится.
0: Да, ну, давайте скажем...
1: Сейчас, подожди, я подтвержу то, что говорит Оля. Это знаешь, как вот, когда ты актер, ты приходишь в какую-то компанию, говорит, о, ты же актер, ну, рассмеши нас или что-нибудь сделай.
0: Я радиоведущий, давай тост скажи. Вот,
1: да,
0: ты же можешь.
1: И здесь так же, люди думают, что стихи — это весело, наслаждение получаешь, но иногда, когда ты написал там из 3 катренов стихи, ты, во-первых, не заметил, что прошло 6 часов, а во-вторых, ощущение, что ты вагон разгрузил угля.
0: Но, ребята, давайте честно, мы сейчас всех наших слушателей напугали, но мы потом скажем, что, в общем, в конце каждого удачного стихотворения у поэта есть такая огромная приманка, такая золотая печенька, и называется она, называется катарсис, когда ты понимаешь, что ты написал хорошее стихотворение, и вот это чувство удовлетворения, когда ты видишь вот это вот уже выплеснутое, это, по-моему, перекрывает любые такие нервные, такие
1: А всегда ли ты понимаешь, что у тебя удалось?
0: К сожалению, иногда понимаешь, что нет.
2: Никогда у меня чувство удовлетворения, всегда что-то хотя бы чуть-чуть еще, вот можно было бы еще чуть-чуть получше.
0: Это наступает на утро.
2: Ну, это понятно.
0: Это там вот дня вот через 3 наступает, когда начинаешь свои тексты переделывать. А когда вот в начале думаешь, фух, ты выдохнул, ставишь точку, понимаешь, что он закончен.
2: Не, ну, в начале это не объективная оценка.
0: Да какая разница, кайф-то все равно получаешь.
1: Ты знаешь, как правило, поэт входит в историю литературы с каким-то одним текстом. И, в общем-то, по гамбургскому счету, мы все время пишем, как бы готовим себя к тому единственному тексту, который мы напишем. Как Пастернак, как Гумилев, как Ахматова и так далее. Поэтому ты относишься к стихам... То есть я хорошо отношусь к проходным стихам, они нужны. Другое дело, что, может быть, не все нужно на публику предъявлять.
0: О, это да. Да, это да.
1: Но они обязательно нужны. Это тот плодородный гумус, на котором растут настоящие стихи.
2: На котором растут шедевры.
1: Да, да, да. Но мы же все-таки ищем вот тот единственный текст, мы пытаемся все время написать тот единственный текст, и все остальное как бы наша подготовка к нему.
2: Ну, да.
1: Неизвестно, когда он возникнет.
0: Друзья, я вам предлагаю на этом закончить. Как вы поняли, в буднях поэта очень сложно разобраться.
2: Да, тут как ремонт можно только прекратить. Закончить невозможно.
0: И у меня будет к вам огромная просьба. Пожалуйста, в наших соцсетях с Ольгой. После этого выпуска мы его, я думаю, там, ну, может быть, или на следующий день, там, или через пару дней выложим, или, может быть, на, в общем, ближайшей неделе выложим. Если вам зайдет этот выпуск, и вы захотите еще Романа услышать нашим гостям, пожалуйста, пишите комментарии. Итак, Ершова пишет телеграм-канал Ольги Ершовой, Ленский жив. Это мой телеграм-канал. Ром, у тебя есть телеграм-канал, чтобы мы это сейчас...
2: Роман Сорокин.
1: Роман Сорокин, литература.
0: Вот, Роман Сорокин, литература.
2: Ну, большое тебе спасибо. Понятно сразу, что...
0: Да. Поэтому большое спасибо вам, ребята, нам тоже, собственно, ребята, большое спасибо. Вот, и скажите честно, очень часто есть такое бытует мнение, что поэт — это такое несчастное, грустное существо и так далее. Это правда? Мы этот миф оставим или просто расскажем, что мы можем быть нескучными и не глупыми?
1: Достаточно вспомнить, уже упоминая Оле Вадима Степанцова, чтобы развеять этот миф, да. Или Александра Ефимовича Вулуха, например. Привет, кстати, им.
2: Да, очень веселые ребята.
0: Вам большое спасибо, друзья. Это наше все, нескучные поэты. Встретимся через неделю.
3: Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 13 градусов, ветер западный слабый, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.
0: 14 октября. Большой концерт Good Times. Arena Hall. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Обчарева. Ситуация на мировых рынках нефти остается напряженной, есть дефицит предложения, заявил вице-премьер Александр Новак по итогам заседания министерского мониторинга комитета ОПЕК+. По его словам, комитет выразил озабоченность атаками на энергетическую инфраструктуру и нарушением международной логистики. Новак сообщил, что участники встречи договорились продолжать мониторинг и предпринимать меры для балансировки ситуации на мировых рынках. Он подчеркнул, что текущий кризис будет преодолен, а ведущую роль в этом будут обеспечивать совместные действия ОПЕК+. В октябре семерка ОПЕК+, сохранила квоты по добыче нефти на ноябрь без изменений. Следующая встреча группы пройдет 1 ноября. Обучающий компонент в новом стандарте работы детских садов будет трансформирован, а не отменен. Об этом сообщили в Минпросвещении. Ранее глава ведомства Сергей Кравцов рассказывал, что акцент в новом стандарте планируется сделать не на заучивании детьми букв и цифр, а на их знакомстве с культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами. В министерстве подчеркнули, что обучающий компонент будет встроен в более широкий контекст развития и воспитания ребенка. Он объединит воспитание и обучение в естественных для дошкольника формах. Мошенники стали проводить более персонализированные атаки на россиян. Для этого они изучают соцсети своих жертв, их интересы, семейные обстоятельства и цифровые привычки. Об этом сообщили в МВД. Таким образом, преступники совершенствуют свои сценарии и предлагают потенциальной жертве не абстрактную историю, а легенду, которая выглядит непосредственно связанной с ее жизнью. Кроме того, они используют для обмана жертв многоходовые сценарии. Например, сперва отправляют сообщение с фишинговой ссылкой, а затем совершают звонок якобы из банка или полиции с требованием перевести деньги. После этого в схему могут включить приезд курьера. Минимальный размер больничного в следующем году может составить около 1000 рублей в день, однако точная сумма будет зависеть от месяца болезни. Об этом рассказали в Финн-университете при правительстве. Наименьшая сумма 933 рубля будет фиксироваться в месяцы, в которых 31 календарный день. В апреле, июне, сентябре и ноябре, где уже по 30 календарных дней, она составит 964 рубля. В феврале, где 28 календарных дней, она превысит 1033 рубля. Разница вызвана тем, что при расчете применяется показатель минимального размера оплаты труда. Он делится на количество календарных дней в конкретном месяце. Российский космонавт Петр Дубров принял командование Международной космической станции. Он сменил на этом посту астронавта НАСА Джессику Мейер. Она передала российскому коллеге символический ключ от МКС. В ходе церемонии Дубров назвал станцию символом международной кооперации. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.NSN, с нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер FS-77886-92 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

удачных желаний. Погрусти со мной на то.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Входные и межкомнатные двери по доступным ценам. Прямые поставки от завода-изготовителя. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

дней жизнь моя течет, как за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот, так за годом год.

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: ваша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, анонс, национальные приоритеты. ИН 970-400-7633. Возрастное ограничение 12+.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
5: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 13 градусов, ветер западный слабый, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.
2: Полный чекап позвоночника, комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Холодные вечера станут уютнее с блюдами от «Агроэко». Только до 11 октября окорок для запекания «Агроэко» по специальной цене 469 рублей за килограмм. Сочное мясо под золотистой корочкой, которое тает во рту, именно то, что нужно для вашего идеального ужина. А главное, его можно запекать прямо в упаковке. «Агроэко». Вкусно, тепло, по-домашнему.
4: Предложение действует с 28 сентября по 11 октября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
5: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
6: Суперпредложение от санатория имени Горького. Номер люкс по цене стандарта. Забронируй свой отдых с выгодой. Наслаждайся комфортом в двухкомнатном люксе по цене стандарта. Количество путевок по акции ограничено. Санаторий имени Горького. Город Воронеж. Бронируйте свой отдых по телефону 8 800 201 63 13.
4: Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Подробности на сайте санатория имени Горького. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

слезы. Если шифруешь, смени пароли. Привыкаешь, что следят за тобой. Каждый твой взгляд принесет тебе боль.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: С новостями недели Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по эффективному использованию земельных ресурсов в Воронеже. В частности, по ряду участков комиссия рекомендовала поручить администрации города проработать возможность формирования более крупных или функционально связанных территорий. Были рассмотрены несколько вариантов земельных участков для строительства легкоатлетического манежа. Александр Гусев также поручил продолжить работу по сохранению зеленых территорий и не допускать решений, которые в дальнейшем могут привести к конфликту между участками. Частными интересами и необходимостью развития городской инфраструктуры. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой Семилукского района Максимом Зацепиным. Центральной темой беседы стало развитие социальной инфраструктуры муниципалитета. Одна из главных задач – капитальный ремонт больницы имени Гончарова. Губернатор поручил совместно с профильными министерствами проработать возможные источники финансирования на региональном и федеральном уровнях. Обсудили строительство школы на 500 мест с детским садом на 220 мест в микрорайоне Южный. Также Александр Гусев поддержал создание комплекса с футбольным полем в переулке Кирпичный и ремонт спортивного зала на улице Железнодорожной по программе 50 на 50. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с председателем Воронежской городской думы Андреем Дьяченко. Глава региона поблагодарил депутатов и спикера за конструктивную работу, отметив, что они всегда должны быть нацелены на диалог, общие результаты, поиск оптимальных решений по всем вопросам, определяющим будущее Воронежа. Отдельно затронули законодательные инициативы. Председатель городского парламента подчеркнул, что особое внимание депутаты сегодня уделяют поддержке участников специальной военной операции и их семьи, в частности, трудоустройству ветеранов СВО. В правительстве области прошло заседание Совета министров по научно-технологическому развитию под руководством заместителя губернатора Игоря Лоткова. Основная задача – выстроить устойчивые технологические пары, предприятия, научный центр. Бизнес формирует задачу, наука дает компетенции для ее решения. До конца года нужно оформить результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и уделить внимание патентованию разработок. Участники также обсудили перспективные направления биоэкономика и технологическое предпринимательство. Игорь Лотков предложил создать при отраслевых министерствах сообщество молодых ученых и наладить их регулярное взаимодействие с бизнесом. Бобровский район отметил 250-летие со дня создания орловской рысистой породы лошадей и основания Хреновского конного завода. В праздничных мероприятиях приняли участие председатель Госдумы Алексей Гордеев, заместители председателя правительства области Олег Масалов и Алексей Сапронов и другие. Гости побывали в Хреновской школе наездников, где стали участниками церемонии открытия нового корпуса. Здесь же было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией района и Хреновским конным заводом. Стороны будут реализовывать проекты по социально-экономическому развитию Бобровского района. Затем в Слободском сельском доме культуры состоялся праздничный концерт и церемония вручения наград. Это были новости недели.

Ciao.

0: Реклама на 107FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Входные и межкомнатные двери по доступным ценам. Прямые поставки от завода-изготовителя. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Небо звездное, метель августа. На дороге машинка не телится, возят засуху, а мне радостно. Знаю точно, погода изменится. Я смотрю наверх, там, где мы живем, так все тихо, сухо, да правильно. Я же с тех, кому нет победы днем. Я как степь дышу сном неправедным. Я по засухе, ведро полное, между фар, лесой, живьем пламени. Я так мал, а вокруг все огромное. И плевать, что ни ружья, да ни знамени. Небо звездное, сердце августа. Оглянись, расцветает пророчество. Тело степь мое, одиночество. Смерти нет.

Небо звездное, руки августа, на дороге машин метелица. Что пожнем, когда пыль рассеется? Степь красна, как чернила Фауста. Ночь светла, как круги от времени. Что забросил я в смерть уставшую? Все дороги растут из семени недошедшего, да недоставшего. Жду от нового века белого продолжения, понимания, что мы часть всего безответного, что мы ночь,

0: наша реклама.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

я послушаю джаз и даже поддержу разговор. И когда, наконец, я захочу курить, ты прогонишь меня в коридор.

0: Реклама на 107 FM.
1: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8 473 224 16 48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
8: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: Художественный музей имени Крамского и благотворительный фонд «Художники Воронежа» представляют масштабный выставочный проект живописи и графики «Избранная 2» с 9 октября по 29 ноября. Более 100 работ 46 художников будут представлены в пространстве выставочного зала. От импрессионизма и авангарда до соцреализма и примитивизма. «Избранная 2» в Художественном музее имени Крамского с 9 октября по 29 ноября. Подробная информация на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: Реклама на 107 FM.
1: Жиловщицей работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
3: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер ФС-7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает, курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 13 градусов, ветер западный слабый, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61
7: 255 45 55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Нет.

0: Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске The Solar Bust – «Голод». Просто живи дальше, и ты когда-нибудь найдешь свой антидот. Финальная пластинка, которой брянская команда шла последние 4 года. Концепт альбома строится на теме взросления через травму. Человек приходит в мир чистым, но жизненный опыт, словно невидимый яд, накапливается, деформируя личность и отношения с окружающими. Песня «Голод» ставит вопрос о месте человека в бездушной машине потребления и системной несправедливости. Музыкальный контраст здесь доведен до абсолюта. Советский хор, стремительный коктейль из металкора и дедкора, а также яркое соло под конец трека. Вместе они создают эффект столкновения эпох и смыслов. О как! Рад снова быть с вами. Что-то здоровье мое немного пошатнулось, затемпературило и упаковало меня в больницу с пневмонией, так что выпусков ЖД не было. Достаточно скучно валяться в палате. За дом музыки я переслушал море, и многое из этой больничной дискотеки сегодня прозвучит в эфире.
1: Жесткий диск на нашем.
0: Меня уже выпустили, но пока я там плевал под капельницами в потолок, мои любимицы Lit Horizon из Новосибирска выпустили свой второй концептуальный альбом «Лимб». Вы просыпаетесь в городе без имени, его улицы пусты, исполинские руины уходят за горизонт, а тишина кажется старше самого мира. Вы не помните, как оказались здесь, не помните даже, кем были прежде, но чем дальше вы идете, тем сильнее становится ощущение, что это место не было найдено вами, оно ждало вашего пробуждения. Так описано концепт альбома. От себя добавлю, радует, что девчонки пытаются в разные направления, у них здорово получается, и это очень круто. Что же до трека, который мы сейчас заценим? Все пути, наконец, сходятся в одной точке. Воспоминания обретают очертания, следы на теле истории, а у голоса из прошлого появляется источник. Кажется, впереди должна ждать последняя встреча, та, который вас вел весь этот путь. Но вместо нее среди руин открывается дорога, которая раньше не существовала. Впервые город не ведет вас обратно. Он позволяет идти дальше, выйдя за его пределы. У Lit Horizon намечается грандиозный тур, концерты по стране. Смотрите на официальных ресурсах коллектива. Ну а пока что...
1: Made in Russia.
0: Lit Horizon. Ashes to Ashes.

0: Lead Horizon, Ashes to Ashes, трек с нового альбома. В этой композиции многое доверено басу. Об истории создания песен, кстати, почитайте в группе ВКонтакте Lead Horizon, очень интересно.
1: Жесткий диск.
0: Далее у нас Dead Funks. Коллектив или же проект, я не знаю, как тут правильно говорить, был основан в этом 26-м году. Автор музыки и текстов Кирилл Каракулин. Записи и сведения проходят при участии Ярослава Борисова из Black Scum. И это второй сингл, продолжающий работу над полноформатником и исследование внутреннего мира, начатое в дебютном релизе «Стерто».
1: Жесткий диск.
0: Dead Funks ID.
1: Давай!

0: Dead Fangs, трек называется ID, ну или же, если размышлять согласно тексту песни, ID.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива – Таймыр. Название трека – Шук. Краткая информация. Новый макси-сингл от эмо-коллектива, собравшегося из выходцев Норильска и доказавшего своим звучанием, что даже суровый климат не способен остудить горячие сердца, чем группа и заслужила теплые отзывы от коллег, включая участников «Каштанка». Релиз «Дай мне сил, Шук» становится прямым продолжением экзистенциальных размышлений, начатых в релизе «Больше нам не страшно». Это одна история, разделенная на две части. Путь истощенного человека, который сначала взывает к небу, умоляя дать ему силы, а затем решает не ждать чуда и прокладывает дорогу сам, обращаясь с этим призывом к каждому слушателю. Музыкальный релиз балансирует на грани шугейза, пост-хардкора и скрима, создавая плотную гипнотическую атмосферу, где нагнетание и эмоциональная разрядка сменяют друг друга. Такой вот диалог, где за признанием собственным бессилии следует протянутая рука. «Я знаю, ты тоже устал. Давай выбираться вместе». Давайте вместе послушаем классный трек.
1: Жесткий диск.
0: Таймыр, Шук.

0: Команда «Таймыр». Песня называется «Шук. Огонь».
1: Жесткий диск на нашем.
0: Продолжаем. Я не знаю, не уверен, что хочу знать, какими путями пришли друг к другу ярославская группа «Хохма» и Дмитрий Порубов из петербургской «Психеи» как-то. Так или иначе, они это сделали, сели, посидели и выдали этому миру классный трек. Его и заценим.
1: Жесткий диск.
0: «Хохма», Дмитрий Порубов, «Неуправляемый».

0: главное, что не песню. Хохма, Дмитрий Феопорубов, «Неуправляемый».
1: Жесткий диск. Смена жанра.
0: Меняем, хотя какой тут жанр, главный принцип жесткого диска – полный фьюжн. Операция «Пластилин» выпустила эпиху «Радости. Сторона А». В программы и эфир нашего радио разлетелись все песни, кроме почему-то самой, как мне кажется, хитовой. Из названия работы понятно, что будет нам и «Сторона Б», будет она в следующем уже году, а пока что 5 треков, каждый из которых начинает барабанчик. В комментах люди тоже это заметили. Забавно, что вступление всех композиций начинаются с хэтов. Предполагаю, что это сделано как дань уважения старым выступлениям. На выступлениях без ушных мониторов барабанщик обычно задает в начале ритм ударом палочкой о палочку или тарелками. Это были комменты. Ну а мы с вами прямо сейчас отправляемся в душ, а следом в холодильник.
1: Жесткий диск.
0: Операция «Пластилин. Папироска».

0: Операция «Пластилин».
1: Папироска.
2: Жесткий диск.
1: И когда такого не было, и вот опять бежим от себя, ото всех в никуда. Сама компания песни, которую лучше слушать наедине с собой. Это осознанный уход от общества, в котором вам тяжело находиться. Если даже в кругу близких людей вы все так же чувствуете себя одиноким, то этот трек создан специально для вас.
2: Жесткий диск.
1: Omnisend. Сама компания.

0: Команда Omnisend, трек «Сама компания». Ну, вообще, поговорить с умным человеком, самим собой, всегда прекрасно.
1: Жесткий диск.
0: Мне кажется, самое время для чего-то красивого. Официальный поставщик красоты в эфир жесткого диска — это музыкальный коллектив Myself. Мне прям все нравится, что делают парни, а занимаются они музыкой в рамках группы аж 20 лет. Давайте слушать трек.
1: Жесткий.

0: Восьмая фаза в периодизации Эриксона – это старший взрослый возраст от 40 лет, поздняя зрелость после 65, характеризуется мудростью, целостностью личности или раздвоенностью отчаяния. Также существует восьмая фаза в классификации исторического процесса, предложенной Дьяконовым. Она называется посткапиталистической и примерно соответствует постиндустриализму. К чему это я? Дальневосточная команда «Шантар» выпустила пластинку «Dream City». Я достаточно треков, которые выходили в виде синглов, ставил жесткий диск, и вот теперь они все сложились в единую концепцию. Альбом, жалко, короткий по времени, невероятно сильный. Давайте заценим прямо сейчас вещь, которая звучит в нем ближе к финалу, и восьмые фазы появятся именно тут.
1: Жесткий диск.
0: Шантар, нуарная кафетерия. Мне казалось, что кафетерия мужского рода, ну да ладно.

0: Команда «Шантар», трек «Нуарная кафетерия», вещь с нового альбома, который называется «Dream City».
1: Жесткий диск.
0: Ну а закроет сегодняшний жесткий диск музыкальный коллектив Voided и новая работа, трек называется «Отпусти», прямо сейчас на нашем радио.

0: Команда Voided, трек называется «Отпусти», и на этом на сегодня, к сожалению, все. Помним о главном.
1: Болтай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи на следующей неделе. Здоровья всем!
2: Жесткий диск.
3: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 13 градусов. Ветер западный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка с возмущениями.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер FS-77886-92 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 16 градусов. Слабый западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня День учителя с профессиональным праздником. Всех воронежских педагогов, работников и ветеранов образования поздравили губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов. От первого звонка и до выпускного бала нас опекают и направляют наши мудрые и терпеливые педагоги. Они помогают нам постигать мир вокруг, учат справляться с поражениями и ценить победы. Это непомерная нагрузка и огромная ответственность, сказано в поздравлении. Спасибо вам за все, что вы сделали для нас. Каждый наш успех, каждое достижение – это ваша профессиональная удача. От всей души желаем вам здоровья, оптимизма, добра и благополучия. Конец цитаты. Губернатор Александр Гусев принял участие в подведении итогов конкурса «ТОС от слов к делу», а также награждении активистов территориального общественного самоуправления Воронежской области. В своем канале «ВМАКС» Александр Гусев отметил, что за более чем 30 лет ТОСы нашего региона стали настоящей общественной силой. Сегодня работа ТОС не ограничивается благоустройством. Это и культурные, спортивные, просветительские и экологические проекты. Особые слова благодарности губернатор адресовал заместителю председателя Госдумы Алексею Гордееву и всем членам организации «Образ будущего» за действенную поддержку общественных проектов. Проезд в автобусах и троллейбусах в Воронеже подорожал на 6 рублей. На открытом заседании Минтарифов утвердили суммы 43 рубля, оплата по карте и 46 наличными. Отметим, что утвержденные цены ниже тех, что запрашивали. 48 рублей безнал и 50 наличными. Напомним, последний раз стоимость проезда индексировали 21 июля 2025 года. Другим новостям. «Единая Россия» по поручению президента Владимира Путина займется раскрытием потенциала регионов. Особое внимание Донбассу, Новороссии, Дальнему Востоку и арктическим территориям. Для развития бизнеса там нужен особый преференциальный режим, сообщил замруководитель фракции в Госдуме Евгений Ревенко. В Арктике планируют развивать ледокольный флот и суда ледового класса. Это потребует новых законов, в том числе продления арктической ипотеки и программы «Арктический гектар». Кроме того, среди основных направлений деятельности фракции – вопросы демографии, раскрытие талантов людей и технологического лидерства, добавил Евгений Ревенко. Напомним, на прошедших выборах «Единая Россия» получила более 58% голосов и конституционное большинство в Госдуме. Воронежская телебашня сегодня вечером включит специальную подсветку в честь Дня Учителя. Иллюминация будет работать с 19 до 21.00, сообщили в пресс-службе ОРТПЦ. На медиафасаде будет отображаться бегущая строка с поздравлением и символы праздника, глобус, портфель, стопки учебников и школьный колокольчик. По всей высоте телебашню украсят переливы в цветах осени и хоровод кленовых листьев – красных, золотых и зеленых. Это были новости региона.
0: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 16 градусов. Слабый западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
0: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
0: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
0: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
3: 255 45 55.
1: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня День учителя с профессиональным праздником. Всех воронежских педагогов, работников и ветеранов образования поздравили губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов. От первого звонка и до выпускного бала нас опекают и направляют наши мудрые и терпеливые педагоги. Они помогают нам постигать мир вокруг, учат справляться с поражениями и ценить победы. Это непомерная нагрузка и огромная ответственность, сказано в поздравлении. Спасибо вам за все, что вы сделали для нас. Каждый наш успех, каждое достижение – это ваша профессиональная удача. От всей души желаем вам здоровья, оптимизма, добра и благополучия. Конец цитаты. Губернатор Александр Гусев принял участие в подведении итогов конкурса «ТОС от слов к делу», а также награждении активистов территориального общественного самоуправления в Воронежской области. В своем канале в МАКС Александр Гусев отметил, что за более чем 30 лет ТОСы нашего региона стали настоящей общественной силой. Сегодня работа ТОС не ограничивается благоустройством, это и культурные, спортивные, просветительские и экологические проекты. Особые слова благодарности губернатор адресовал заместителю председателя Госдумы Алексею Гордееву и всем членам организации «Образ будущего» за действенную поддержку общественных проектов. Проезд в автобусах и троллейбусах в Воронеже подорожал на 6 рублей. На открытом заседании Минтарифов утвердили суммы 43 рубля, оплата по карте и 46 наличными. Отметим, что утвержденные цены ниже тех, что запрашивали. 48 рублей безнал и 50 наличными. Напомним, последний раз стоимость проезда индексировали 21 июля 2025 года. К другим новостям. «Единая Россия» по поручению президента Владимира Путина займется раскрытием потенциала регионов. Особое внимание Донбассу, Новороссии, Дальнему Востоку и арктическим территориям. Для развития бизнеса там нужен особый преференциальный режим, сообщил замруководитель фракции в Госдуме Евгений Ревенко. В Арктике планируют развивать ледокольный флот и суда ледового класса. Это потребует новых законов, в том числе продления арктической ипотеки и программы «Арктический гектар». Кроме того, среди основных направлений деятельности фракции – вопросы демографии, раскрытия талантов людей и технологического лидерства, добавил Евгений Ревенко. Напомним, на прошедших выборах «Единая Россия» получила более 58% голосов и конституционное большинство в Госдуме. Воронежская телебашня сегодня вечером включит специальную подсветку в честь Дня Учителя. Иллюминация будет работать с 19 до 21.00, сообщили в пресс-службе ОРТПЦ. На медиафасаде будет отображаться бегущая строка с поздравлением и символы праздника, глобус, портфель, стопки учебников и школьный колокольчик. По всей высоте телебашню украсят переливы в цветах осени и хоровод кленовых листьев – красных, золотых и зеленых. Это были новости региона.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

0: сделано в России.
1: Концерт давно закончился, и ничего не хочется.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня День учителя с профессиональным праздником. Всех воронежских педагогов, работников и ветеранов образования поздравили губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов. От первого звонка и до выпускного бала нас опекают и направляют наши мудрые и терпеливые педагоги. Они помогают нам постигать мир вокруг, учат справляться с поражениями и ценить победы. Это непомерная нагрузка и огромная ответственность, сказано в поздравлении. Спасибо вам за все, что вы сделали для нас. Каждый наш успех, каждое достижение – это ваша профессиональная удача. От всей души желаем вам здоровья, оптимизма, добра и благополучия. Конец цитаты. Губернатор Александр Гусев принял участие в подведении итогов конкурса «ТОС от слов к делу», а также награждении активистов территориального общественного самоуправления Воронежской области. В своем канале «ВМАКС» Александр Гусев отметил, что за более чем 30 лет ТОСы нашего региона стали настоящей общественной силой. Сегодня работа ТОС не ограничивается благоустройством. Это и культурные, спортивные, просветительские и экологические проекты. Особые слова благодарности губернатор адресовал заместителю председателя Госдумы Алексею Гордееву и всем членам организации «Образ будущего» за действенную поддержку общественных проектов. Проезд в автобусах и троллейбусах в Воронеже подорожал на 6 рублей. На открытом заседании Минтарифов утвердили суммы 43 рубля, оплата по карте и 46 наличными. Отметим, что утвержденные цены ниже тех, что запрашивали. 48 рублей безнал и 50 наличными. Напомним, последний раз стоимость проезда индексировали 21 июля 2025 года. Другим новостям. «Единая Россия» по поручению президента Владимира Путина займется раскрытием потенциала регионов. Особое внимание Донбассу, Новороссии, Дальнему Востоку и арктическим территориям. Для развития бизнеса там нужен особый преференциальный режим, сообщил замруководитель фракции в Госдуме Евгений Ревенко. В Арктике планируют развивать ледокольный флот и суда ледового класса. Это потребует новых законов, в том числе продление арктической ипотеки и программы «Арктический гектар». Кроме того, среди основных направлений деятельности фракции – вопросы демографии, раскрытие талантов людей и технологического лидерства, добавил Евгений Ревенко. Напомним, на прошедших выборах «Единая Россия» получила более 58% голосов и конституционное большинство в Госдуме. Воронежская телебашня сегодня вечером включит специальную подсветку в честь Дня Учителя. Иллюминация будет работать с 19 до 21.00, сообщили в пресс-службе ОРТПЦ. На медиафасаде будет отображаться бегущая строка с поздравлением и символы праздника, глобус, портфель, стопки учебников и школьный колокольчик. По всей высоте телебашню украсят переливы в цветах осени и хоровод кленовых листьев – красных, золотых и зеленых. Это были новости региона.
0: Временем.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 16 градусов. Слабый западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Отдохни.
1: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня День учителя с профессиональным праздником. Всех воронежских педагогов, работников и ветеранов образования поздравили губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов. От первого звонка и до выпускного бала на